Альбом квартета «Абдаабба» 1975 года. Ну и, собственно, заглавная песня, как называется альбом, так и называется эта песня. «СОС». Дальше на Ретро ФМ «Мэйвуд», «Секеч» и «Несчастный случай» через пару минут.

С позднего вечера до самого рассвета масса интересных встреч. Это дуэт Maywood. Ну что ж, если вдруг кто в таком же прекрасном режиме находится, я вас приветствую. 3:34 в столице сейчас. Дальше на Red FM интересные встречи. У нас группа Браво, Депеш Мод и Рики Мартин через 3 минуты.

Свистуют все, как говорится. Жанна Агузарова вот вернулась из чудесной страны, а мы с вами будем считать, что в чудесную страну вот-вот отправимся. В 4.00 по Москве утренний экспресс на Red FM начнет свое движение. Меня зовут Илья Глебов, Крис Норман, Джо Дассен у нас буквально через пару минут.

0: попадет, так говорит пословица. 4:00 в столице. Поехали.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: вот нужно ли махнуть туда, куда-то, или лучше повременить? Сейчас будем разбираться. 4.06 в столице, утренний экспресс на Ретро ФМ. Меня зовут Илья Глебов, и самое время для звезд.
1: Гороскоп на Ретро ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 8 октября, четверг. Сегодня мелочи будут бросаться в глаза, и это поможет заметить то, что обычно ускальзывает. День стоит использовать для текущих дел и не начинать новых проектов. Овны, спокойный режим и порядок в делах сегодня пойдут на пользу самочувствию и настроению. Тельцы, если чувства будут проситься наружу, то их стоит выражать бережно, а не выплескивать. Близнецы, сегодня вы сможете выбросить из дома что-то, что давно собирались, или старое дело сдвинуть с мертвой точки. Раки, слова сегодня могут даваться тяжело, да любая попытка объясниться рискует обернуться спором. Львы, крупные траты и вложения лучше отложить, а текущие расходы привести в порядок. Девы, честность с собой сегодня в топе. Разберите старые обиды и спокойно посмотрите на них. Весы, дайте себе время, побудьте в тишине и спокойствии, чтобы услышать себя. Скорпионы, задумайтесь о планах, это поможет увидеть ориентиры на будущее. Стрельцы, уделите внимание деталям в работе, именно они сегодня будут важны для вашего успеха. Козероги, у вас хороший день для чтения и раздумий, дайте мыслям время улечься. Проведите день без спешки. Водолеи, если чувствуете тревогу, обратитесь к саморефлексии, она поможет понять источник беспокойства. Рыбы, переговоры пройдут удачно, если вы будете действовать деликатно и доверять интуиции. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: На смену сладким снам приходит пробуждение и сладкие мечты о том, как поработаешь чуть и снова спатьники приляжешь. Пробуждаемся под любимую музыку на Retro FM через пару минут. Группа Scorpions. Меня зовут Илья Глебов. Это «Утренний экспресс» на Retro FM. 4:20 в Москве.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

0: Раз чудесный оркестр под управлением Вадима Людвиковского и тема из фильма «Джентльмены удачи». Про кино, кстати, там тоже будет, я имею в виду, ежедневник. 4.30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Читаем.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Четверг, 8 октября 2026 года на календаре. В этот день, в 1936 году, 90 лет назад, родился Леонид Куравлев, актер театра и кино, народный артист РСФСР. За свою творческую карьеру он сыграл более 200 ролей, а также принимал участие в озвучивании мультфильмов и вел телепередачи. Среди наиболее известных его киноработ – роли в картинах «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», «Не может быть», «Место встречи изменить нельзя», «Золотой теленок», «Афоня», «17 мгновений весны», «Ищите женщину» и много-много-много других. Вспомнили свой любимый сейчас. Уже 19 лет, как у военнослужащих военно-морского флота России, стало одним праздником больше. 8 октября отмечается День командира надводного, подводного и воздушного корабля. Профессиональный праздник командиров экипажей кораблей, которые являются прямыми начальниками всего личного состава и отвечают за успешное выполнение задач, поставленных кораблю, и организацию взаимодействия с другими силами. Немного про спорт. В этот день, в 1818 году, в Англии впервые были применены боксерские перчатки. А 8 октября в 1926 году состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио. Чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер рассказал слушателям о матче на Кубок Средней Европы между командами МТК «Будапешт» и «Славия Прага». Сегодня день рождения микроволновой печи. Ей исполняется 81 год. 8 октября в 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал это удобное устройство, хотя изначально удобной назвать ее было сложно. Первые СВЧ-печки были шкафами высотой 175 сантиметров и весом 340 килограмм. Более компактные домашние производятся с 1955 года. В настоящее время микроволновка – один из самых популярных кухонных электроприборов.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Тот самый случай, когда проснулся и лежишь, думаешь, сейчас UB40 послушаю и встану. Есть опасность не встать, потому что расслабляет. Не расслабляемся. 4:36 в столице, дальше на Ретро-ФМ. Домино, Тото Кутуньо и Сергей Минаев. Это «Утренний экспресс» на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
3: Ура! Меня зовут Антон, и я выиграл 5000 рублей на Ретро-ФМ.
2: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

с португальского переводится как «танцуем со мной, потанцуем». Ну, почему не потанцевать? 4.49 в столице. Если вдруг надоела унылая однообразная утренняя гимнастика, можно ее заменить всякими танцевальными движениями. Под любимую музыку на Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ мчит вперед через пару минут. Моден Токен, Юрий Антонов. Меня зовут Илья Глебов.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: как всегда, точно по расписанию двигается.
1: Утренний экспресс.
2: С 4 до 7.
1: На ретро.

0: известный из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Напомню, что Жоржа Милославского в этом фильме играл Леонид Куравлев, которому сегодня исполнилось бы 90 лет. Но сейчас не об этом, сейчас о звездах, которые ходят по кругу. 5.08 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Плюс 8 октября на календаре, четверг. Сегодня мелочи будут бросаться в глаза, и это поможет заметить то, что обычно ускользает. День стоит использовать для текущих дел и не начинать новых проектов. Овны. Спокойный режим и порядок в делах сегодня пойдут на пользу самочувствию и настроению. Тельцы, если чувства будут проситься наружу, то их стоит выражать бережно, а не выплескивать. Близнецы, сегодня вы сможете выбросить из дома что-то, что давно собирались, или старое дело сдвинуть с мертвой точки. Раки, слова сегодня могут даваться тяжело, а любая попытка объясниться рискует обернуться спором. Львы, крупные траты и вложения лучше отложить, а текущие расходы привести в порядок. Девы, честность с собой. Сегодня в топе. Разберите старые обиды, спокойно посмотрите на них. Весы, дайте себе время, побудьте в тишине и спокойствии, чтобы услышать себя. Скорпионы, задумайтесь о планах, это поможет увидеть ориентиры на будущее. Стрельцы, уделите внимание деталям в работе, именно они сегодня будут важны для вашего успеха. Козероги, у вас хороший день для чтения и раздумий. Дайте мыслям время улечься и проведите день без спешки. Водолеи, если чувствуете тревогу, обратитесь к саморефлексии. Она поможет понять источник беспокойства. Рыбы, переговоры пройдут удачно, если вы будете действовать деликатно и доверять интуиции. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5:20 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. И самое время начинать принимать ваши положительные эмоции. Я жду от вас новостей. Чего хорошего у вас произошло сегодня, вчера, в ближайшее время? Вы ожидаете, что это самое хорошее произойдет, то есть все самое позитивное. Вы докладываете мне, я зачитываю в эфир, чтобы все знали, что у вас хорошего есть. Ну а потом, в конце концов, самая позитивная новость будет отмечена нашим прекрасным позитивным тостером. Так что старайтесь, пишите и не стесняйтесь, главное. Куда писать? Наш официальный канал ВМАКС. Найдите там, пожалуйста, специальный пост, который называется «Утренний позитив», и под ним пишите все, что вам захочется. Меня жду.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Танцевать, танцевать, танцевать. Прилагают реки и повери. Я предлагаю полистать, полистать, полистать. Календарь сейчас будем листать. 5:30 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: 8 октября 2026 года, четверг. В этот день, в 1892 году, родилась Марина Цветаева, поэтесса Серебряного века, прозаик, переводчица. Она по праву считается одной из самых великих поэтесс русских. Ее насыщенная событиями биография не раз становилась предметом изучения историков и искусствоведов. Однако до конца разгадать загадку этой личности пока не удалось. Многие повороты ее судьбы вызывают массу вопросов и сегодня. День рождения сегодня празднуют австралийский актер, известный по роли крокодила Данди Пол Хоган, американский киноактер Чеви Чейз, американская киноактриса, обладательница различных престижных кинопремий Сигурни Уивер, киноактер, герой боевиков 80-х и 90-х Майкл Дудиков, американский актер, продюсер, сценарист Мэтт Дэймон. 8 октября в 1968 году группа «Битлз» при записи белого альбома впервые использовала женский голос. Это была песня «Революция 9», в которой записан голос Йоко Оно, подруги, а впоследствии жены Джона Леннона. В этот день, в 1970 году, Александру Солженицыну была присуждена Нобелевская премия по литературе за нравственную силу, подчеркнутую в традиции великой русской литературы. Сегодня православные вспоминают Сергия Радонежского. По этому дню раньше судили об установлении зимы. Если ночью выпадал первый снег, зиму ждали уже к середине ноября. А если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Именины сегодня отмечают Александр, Герман, Евгений, Максим, Николай, Павел, Роман, Сергей и Федор. Поздравляем!
1: Ежедневник.

Что-то нас прям сегодня все уговаривают потанцевать, ничего не поделаешь. Видимо, придется какие-то танцевальные движения все-таки изобразить под любимую музыку на Ретро FM. Дальше группа Кино, Кали Минок и Аква. Через пару минут, 5:35 в столице. Это «Утренний экспресс» на Ретро FM.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 5:49 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. И самое время для ваших позитивных новостей. Алексей пишет: «Доброе утро, любимое радио. У меня и у всей семьи отличное настроение. На днях сын возвращается из армии. Год тянулся, как вечность. И вот его год службы подходит к концу. Ура, ура, ура. Всем привет из Хакасии. Алексей, я вас ура, ура поздравляю. Доброе утро, любимое радио. Привет из Краснодарского края. У нас еще очень тепло. Цветут розы, астры. Всем добра, Настя». Вот почти что в рифму получилось. Здорово как. Наталья просит передать привет коллегам в Мысках, Валентине и Льву. Хорошей им дороги и работы пожелать. Сообщает, что солнце светит, поет Ретро-ФМ. Да, Ретро-ФМ поет, конечно. И привет передает из Кузбасса. Значит, друзья, пишите ваши позитивные новости к нам в Макс. Там есть специальный пост с котиком. Вот прямо под этим постом с котиком и пишите. Еще можно слать смс на номер 5533. Только в данном случае смс нужно начинать со слова «Ретро-ФМ». Я жду ваших позитивных новостей. Все самое лучшее. Делитесь со всей страной.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Кто первый встал, того до утренний экспресс на борт и взял. 6.00 в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: обсудим дела дельные и прочие. В общем, все самое актуальное. Все потому, что сейчас самое время для астрологического прогноза. 6.07 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 8 октября, четверг. Сегодня мелочи будут бросаться в глаза, и это поможет заметить то, что обычно ускользает. День стоит использовать для текущих дел и не начинать новых проектов. Овны. Спокойный режим и порядок в делах сегодня пойдут на пользу самочувствию и настроению. Тельцы. Если чувства будут проситься наружу, то их стоит выражать бережно, а не выплескивать. Близнецы. Сегодня вы сможете выбросить из дома что-то, что давно собирались, или старое дело сдвинуть с мертвой точки. Раки. Слова сегодня могут даваться тяжело, а любая попытка объясниться рискует обернуться спором. Львы. Крупные траты и вложения лучше отложить, а текущие расходы привести в порядок. Девы. Честность с собой сегодня в топе. Разберите старые обиды и спокойно посмотрите на них. Весы. Давайте себе время, побудьте в тишине, в спокойствии, чтобы услышать себя. Скорпионы, задумайтесь о планах. Это поможет увидеть ориентиры на будущее. Стрельцы, уделите внимание деталям в работе. Именно они сегодня будут важны для вашего успеха. Козероги, у вас хороший день для чтения и раздумий. Дайте мыслям время улечься. Проведите день без спешки. Водолеи, если чувствуете тревогу, обратитесь к саморефлексии, она поможет понять источник беспокойства. Рыбы, переговоры пройдут удачно, если вы будете действовать деликатно и доверять интуиции. Всем удачи!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 6.20 в столице. Меня зовут Илья Глебов. И это утренний экспресс на Ретро-ФМ. И это утренний позитив. Ваши отличные, хорошие, прекрасные, самые позитивные новости. Я зачитываю. И все слушают. Наталья пишет. Доброе утро. У нас с мужем сегодня годовщина свадьбы. 22 года в нынешних реалиях. Крутое достижение, я считаю. Всем добра. Любите и будьте любимы. Наталья, ну я вас поздравляю от души, и, как говорится, 22 плюс 22 плюс 22, будьте счастливы. Доброе утро, страна и Ретро-ФМ. Утро началось с позитивного подъема под умную колонку и звуки вашей радиостанции в 4.10. Мы приготовили завтрак, покормили любимого котика Стича и выдвинулись на любимую работу, оставив квартирного сторожа в позитивном настроении. Натуся. Фотка этого сторожа прилагается. Ну, фото сторож, естественно, спит в данный момент. Итак, пишите в наш официальный канал в Максе. Там есть отдельная с котиком, опять же, пост отдельный. Под этим постом пишите ваши сообщения. Я их зачитываю.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ. Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
5: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юстидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Про секрет мы с вами послушали. Сейчас про самое интересное, честное и явное. 6.30 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Итак, на календаре 8 октября 2026, в этот день, в 1936 году, 90 лет назад, родился Леонид Куравлев, актер театра и кино, заслуженный народный артист РСФСР. За свою творческую карьеру он сыграл более 200 ролей, а также принимал участие в озвучивании мультиков, вел телепередачи. Среди наиболее известных его киноработ – роли в картинах «Иван Васильевич меняет профессию», «Вий», «Не может быть», «Место встречи изменить нельзя», «Золотой теленок», «Афоня», «17 мгновений весны», «Ищите женщину» и много-много других. Быстро прикинули, какой у вас самый любимый. 8 октября в 1911 году родился Марк Бернес, эстрадный певец, актер кино и дубляжа, народный артист РСФСР. Один из наиболее любимых артистов советской эстрады 60-х годов. В репертуаре артиста было более 80 песен, от пронзительно лиричных «Темной ночи» и «Журавлей» до развеселой «Шаланды полный кефаль». В этот день, в 1818 году, в Англии впервые были применены в бою боксерские перчатки. А 8 октября в 1926 году состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио. Чехословацкий комментатор Йозеф Лауфер рассказал слушателям о матче на Кубок Средней Европы между командами МТК «Будапешт» и «Славия Прага». Сегодня день рождения микроволновой печи, ей исполняется 81 год. 2 октября в 1945 году американец Перси Спенсер запатентовал это удобное устройство. Хотя изначально удобной назвать ее было сложно. Первые СВЧ-печки были шкафами высотой 175 сантиметров и весом 340 килограмм. Более компактные домашние производятся с 1955 года. В настоящее время микроволновка – один из самых популярных кухонных электроприборов. А еще сегодня отмечается День солнечных улыбок, Всемирный день осьминога, День игры в салочки, День сэндвича с арахисовой пастой и кремовым зефиром и День вареников. Вот это вот, пожалуйста, двойную.
1: Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.

0: Ну, пока Modern Talking летят на этом самом лайнере, мы, естественно, во весь опор на утреннем экспрессе. 6.35 в столице. Дальше для вас через пару минут Scorpions, CC Cage и группа «Комбинация».
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир. Дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов-Купеческий.
9: Без возрастных ограничений.

0: утренний экспресс. Позитив.
1: На Ретро-ФМ.
2: 6:50 в столице. Утренний позитив продолжается. Доброе утро. Недавнее мое достижение. Делюсь. Отправила на конкурс «Москва. Традиции и люди» статью «Огромное небо. Память на века». А летчики-герои, спасшим город ценой собственной жизни, ему был посвящен музей в нашей школе. И стала финалисткой. За мою работу проголосовали 27 тысяч человек на проекте «Активный гражданин». Меня пригласили в мэрию на награждение. Была неожиданно и очень приятно удивлена. Всем добра, Светлана. Светлана, ну прям какое-то прекрасное, светлое, замечательное достижение. Я вас поздравляю. Доброе утро, любимая Ретро-ФМ. Привет всем, ура! И много-много восклицательных знаков. Мне сегодня исполнилось 50 лет, чему я безмерно рад и счастлив. Я лично себя считаю абсолютно счастливым человеком. Со мной моя жена Наденька, с которой мы уже чуть больше четверти века вместе. С нами три дочки: Катя, Даша и Лиза. Желаю всем хорошего настроения на целый день. Не унывать, не расстраиваться. По пустякам, ваш преданный слушатель Максим из Уфы. Максим, ну, с юбилеем! И по этому поводу позвольте вам, так сказать, презентовать юбилейный тостер. Он ваш. 6:51 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Утренний экспресс движется вперед. Через пару минут то-то и синяя птица. Ну а ровно в 7:00, как всегда, Саша, Рита и первая смена.
0: Позитив.
1: На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Уже 7.00. Приветствуем вас, ребята. А это Вадим Ривман, и у него уже есть новости. Доброе утро.
1: Я уже рассказываю привет, доброе утро. Итак, школьное телевидение запустят во многих регионах России до 15 октября. Главная цель проекта, который так и называется «Школьное телевидение» – получение учениками полезной информации на переменах. Короткие ролики до 1 минуты будут транслироваться на экранах без звука, содержать минимум текста, объясняя детям, как действовать в различных ситуациях. Школьники увидят ролики о безопасности, науке, культуре, спорте, истории. По итогам пилотного старта проекта «Единое школьное телевидение» планируют запустить во всех школах страны со следующего года. Официальные Москва и Вашингтон пока не согласовали проведение телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне, напомню, Трамп заявил журналистам, что собирается очень скоро поговорить с Путиным, а позже еще раз упомянул, что его телефонный разговор с президентом России уже подготовлен. Между тем, протестующие пытались сорвать выступление президента США перед его сторонниками в прореспубликанском штате Техас. Из зала, заполненного сторонниками американского лидера, вывели 12 человек. Сам же президент США заявил, что его прерывают проплаченные протестующие. Напомню, президент США ездит по разным штатам с агитационными выступлениями в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Они состоятся 3 ноября. Аферисты предлагают россиянам срочно обновить госуслуги или сервис электронной записи к врачу, а затем присылают ссылку на вредоносную программу. Об этом рассказал IT-эксперт Александр Токарев. Злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиники, МФЦ, техподдержки или правоохранительных органов. После установки файла они могут получить доступ к банковским приложениям и госуслугам. Эксперт предупредил, что номер звонящего могут подменить, поэтому лучше самостоятельно позвонить в организацию по ее официальному номеру. Спускаемый аппарат Crew Dragon должен сегодня совершить приводнение с использованием парашютной системы. Точкой приземления выбран акватория Тихого океана у южного побережья Калифорнии. Это событие состоится примерно в половине 7 вечера по Москве. Пилотируемый космический корабль в рамках миссии Crew-12 накануне успешно отстыковался от МКС. На борту находятся российский космонавт Андрей Федяев, астронавты НАСА Джессика Мейер и Джек Хэтуэй, а также представитель Европейского космического агентства из Франции София Дено. Еще назову курсы валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96.33. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром.
2: Ретро FM. Утреннее шоу. Первая смена. На Ретро FM с 7 до 11.
0: 3:08 в столице. Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Саша Светлова, Рита Субботина. Все здесь. Здравствуйте.
3: Здрасте. А это что, сегодня четверг получается?
0: Уже,
3: это
0: уже.
3: Завтра пятница, что ли?
0: А потом суббота. Ну, вот давай, продолжите эту линию, не?
3: Ну, это же сложно. Знаешь, там воскресенье, потом понедельник.
0: Вижу. Ну что, я вижу, что фейк-контроль намечается минут через 30 на ретро.
3: Вижу то же самое. Вот еще тему одну вижу, но рассказывать о ней
0: мы
3: не
0: видим
3: буду.
0: В одну сторону, Маргарита, мы команда.
3: Представляешь, да, но с ипотекой сам разбирайся. Вот, короче, ребят, еще тема будет классная.
0: В последний момент ушла. Спаслась.
3: А какая, мы пока не расскажем. Мы позже. Это будет, как всегда, интрига.
0: А сейчас хиты и тай, погнали!

0: Раскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Сегодня четверг, 8 октября. Посмотрим внимательнее. Сегодня мелочи будут бросаться в глаза, и это поможет заметить то, что обычно ускользает. День стоит использовать для текущих дел и не начинать новых проектов.
2: Овны, спокойный режим и порядок в делах сегодня пойдут на пользу самочувствию и настроению.
1: Тельцы, если чувства будут проситься наружу, то их стоит выражать бережно, а не выплескивать.
2: Близнецы, сегодня вы сможете выбросить из дома что-то, что давно собирались, или сдвинуть старое дело с мертвой точки.
1: Раки. Слова сегодня могут даваться тяжело, а любая попытка объясниться рискует обернуться спором.
2: Львы, крупные траты и вложения лучше отложить, а текущие расходы привести в порядок.
1: Девы, честность с собой сегодня в топе. Разберите старые обиды и спокойно посмотрите на них.
2: Весы, дайте себе время, побудьте в тишине и спокойствии, чтобы услышать себя.
1: Скорпионы, задумайтесь о планах, это поможет увидеть ориентиры на будущее.
2: Стрельцы, уделите внимание деталям в работе, именно они сегодня будут важны для вашего успеха.
1: Козероги, у вас хороший день для чтения и раздумий. Дайте мыслям время улечься. Проведите день без спешки.
2: Водолеи, если чувствуете тревогу, обратитесь к саморефлексии. Она поможет понять источник беспокойства.
1: Рыбы, переговоры пройдут удачно, если вы будете действовать деликатно и доверять интуиции.
2: 7:07. Давайте загадаем желание. Оно сбудется.

0: Так, 7.13 уже, всем здравствуйте. Четверг, 8 октября сегодня. А чем у нас известен день 8 октября? Да много чем, но вот одна история меня особенно задела. 120 лет назад ровно, в 1906 году, Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Да, вот он заранее попросил не присуждать ему премию по литературе, сославшись, знаешь, на что?
1: Так.
0: Вот на нежелание заниматься распорядительством крупной суммы денег.
1: Какой молодец.
0: Да, да, да. Вот, наверное, если ты в начале 20 века жила, да, ты бы тогда, а давайте я к вам секретарш, устроюсь, я помогу эту
1: Конечно.
0: Проблему решить.
1: Это называется помощница, а не секретарша.
0: Исключительно.
1: Вот, я бы, да, придумала как.
0: Бывают еще более оскорбительные формулировки этого, но мы их оставим на потом.
1: Какой ты неприятный человек, а я не
0: замечала. Иногда может быть.
1: Так, ребята, давайте о приятном. Мы сегодня, знаете, о чем решили поговорить? Если человек смог отказаться от Нобелевской премии, вот от чего, знаете, то, что всем нужно, все используют, вы легко бы отказались. Вот я начну с себя. Первое, что пришло в голову, три вещи. Лифты или лифты? Как это правильно?
0: Ужасно.
1: Да? Ужасно, да, будет? Вот честно, мне вообще не нужно, я буду ходить пешком, потому что я еще тут тот этот, как его, фоб лифтовый.
0: Да, приезжай в гости на 27-й. Давай, давай. Докажи делом.
1: Но я раньше ходила. Далее, значит, телевизор вообще мне не нужен. И еще, знаешь, что я подумала? Свет дома яркий. Потому что у меня всегда такая полутьма. Мне вообще эти лампочки все не нужны. Поэтому вообще легко. Ну, есть какие-то еще вещи, но это первое, что пришли в голову. Три.
0: Ну,
1: вот.
0: Хорошо. Ну, я, например, от десерта могу спокойно отказаться.
1: Да
0: в принципе,
1: за человек
0: не
1: такой?
0: Люблю закусывать и запивать. Вот как раньше компотик с булочкой, да, после еды. Вот, не-не-не, можно без этого.
1: Я бы вот не смогла вообще.
0: От новостей перед сном так хорошо засыпается.
1: Вот
0: без
1: тоже...
0: коротких рилсов и тревожных каналов всяких мессенджеров.
1: Ладно, мы от тебя отъебнемся.
0: И вот от фастфуда, вот я тоже думаю, но до конца все-таки не пробую. Я так на будущее. Ну, кстати, от кофе. На несколько дней отказывался, пока болел. Чай был как хороший заместитель. Официально исполняющий обязанности кофейного напитка.
1: Знаешь, Лев Толстой, когда отказывался, он не на несколько дней. Поэтому давай так, кого ты обманываешь? От
0: на словах мы это все львы толстые. Но давайте так, кто действительно мог готов отказаться, вот прям чтобы раз и больше
1: этого не делать. О, кстати, знаешь, от чего сейчас? От соседей, от всех. Я вообще в целом не вижу своих соседей. Поэтому вот дома, где я родилась, в Кальяно, там все друг с другом дружат, понимаешь? Там все...
0: А как хочется ворваться?
1: Да, общаются. А вот где я сейчас живу, там я вообще не знаю, кто мои соседи. Вообще не догадываюсь.
0: Ну, как бы вам-то и не положено. Вы номера друг друга знаете, и в принципе все. Вам достаточно на прогулку, да? Вы уходите? Или подожди. А, ты же просто адрес сменила.
1: А вот, от ведущего могла бы отказаться, а то он что-то слишком это... выеживается в последнее время, шуточки свои шутит. Легко бы, знаешь, одна тут с Аней сидела, он бы на кнопочку нажимал, а я бы...
0: Да, нет, нет, мы к тебе Мареева пришлем, или Юру Гурья, или не будет тебе власти здесь единоличной.
1: Ну что, ребят, давайте пофантазируем, вот что такое есть, от чего все могут, то есть наоборот, не могут отказаться, а вы на изике, я бы сказала. Пишите нам во все соцсети, а мы скоро все это прочитаем.

0: Доброе утро и классного четверга. Саша и Рита с вами. Первая смена на часах 7.19.
1: Смотри, какую новостюшечку я нашла. Помнишь, вот у нас сегодня тема, от чего мы могли бы отказаться. Я сказала, что от соседей, потому что я их вообще не знаю. А вот нашла такое, что самый дружелюбный подъезд нашли в Подмосковье. Там как раз все наоборот. Жители одного ЖК в Одинцове устраивают застолье прямо у лифта.
0: Прекрасно.
1: Есть видео, завирусились в соцсетях. Вообще угощают друг друга домашней кухней. Все праздники отмечают исключительно с соседями.
0: Стол накрыт или это все стоя фуршетно? Как
1: по-разному, по-разному они все это приносят. Вот, посиделки целые устраивают, это уже когда со столом собирают миллионы просмотров их посиделки. Вот. И, кстати, многие считают, что сейчас этого не хватает. Мне

0: кажется, это вообще, ну, на самом деле, приятно.
1: Ну, также можно и доставку артистов через лифт. Представь, раз у нас сегодня выступает и
0: открывается лифт.
1: А там, да-да, белая
0: метелица.
1: Как раз кто кого позвал, с кем договорил, с кем дружит, да, того и позвал.
0: Ну, это у кого подъезд побогаче, а кто потратился на закуски.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня.
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных. Давайте знакомиться. 6+.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос – зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
13: Природная вода. Серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода. Серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
15: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
16: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: под другое он и не приходит. Ну что, раскапризничался один из сотрудников, да, говорит. Либо одну из моих любимых песен, либо не будет вам новостей.
1: Я никаких. Бы даже сказала короночку.
0: Вообще,
1: понимаешь?
0: Конечно, он заказывал Витлицкую, да. Но, как бы, если что, и на Тома Джонса соглашусь. Ну, а сейчас без капризов, просто новости, может, даже сухо. Вадим Ривман.
2: Расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, минимальный размер оплаты труда в следующем году окажется более чем вдвое выше уровня начала 2022 года и составит 28 935 рублей. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, месячная зарплата сотрудника не может быть ниже установленного МРОТ. При этом речь идет о сумме до удержания НДФЛ. В субъекте России также может действовать более высокая региональная минимальная зарплата, отметил Балынин. Он добавил, что МРОТ применяется не только для регулирования оплаты труда. От него зависят минимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также некоторые другие выплаты в системе обязательного соцстрахования. Центробанк с вероятностью в 60% сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября. Это спрогнозировала для газеты «РУ» экономист из реестра ЦБ Юлия Кузнецова. По ее словам, дополнительными факторами станут параметры бюджета и высокая активность корпоративного кредитования. Российские вузы планируют полностью перевести на новую модель высшего образования к 2030 году. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, для ряда направлений и специальностей изменения начнут действовать уже в этом учебном году. Ранее в Миноборнауке сообщали, что полный переход на новую систему высшего образования планируется провести в течение 3 следующих лет. Переход будет проходить постепенно, а сроки запуска изменений будут зависеть от конкретных направлений и специальностей. Менять летние шины на зимние автомобилистам следует после устойчивого похолодания до среднесуточных плюс 5-7 градусов и появления регулярных ночных заморозков. Об этом рассказал технический специалист крупнейшего дистрибьютора автозапчастей в России Константин Ершов. По его словам, при температуре около нуля летняя резина становится жестче, из-за этого автомобиль хуже управляется на утреннем льду, поэтому откладывать визит в шиномонтаж до первого снегопада рискованно. В сентябре доля россиян, предпочитающих хранить сбережения наличными, выросла на 6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составила 38%. Опрос был проведен по заказу Банка России. Повышенный интерес граждан к хранению денег наличными можно связать с желанием не зависеть от таких внешних факторов, как стабильность интернета и работа банковских приложений, отмечают эксперты, но отрицательное влияние на накопление в наличных оказывает инфляция. Еще назову курсы валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96.33, а далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Ретро-ФМ Ремигр, Фейк-контроль уже подбирается к нам в первую смену, и мы готовы разыграть сертификаты в маркетплейсе на 3 на 5 тысяч рублей.
1: Поэтому это еще и время подарков. 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
2: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угрони 325 619 656 837.
9: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрология. Телефон 285-307. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.
13: Есть автомобили, которые выбирают разумом. А есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200 18 81.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: 7.41, у нас на связи Сергей Сарова, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Здравствуйте.
1: Доброе, добро пожаловать в Фейк-контроль. Вы как, справляетесь с отличием фейков от правды? Как у вас интуиция работает, Сергей?
2: Я из-за того, что активный пользователь интернета и всяких ныне запрещенных соцсетей.
1: Да.
2: Очень хорошо научился отличать.
3: Это хорошо, это нам сегодня очень поможет.
1: С этой уверенностью давайте перейдем к выбору темы.
3: Итак, у нас сегодня дирижабль, дельфин и золото. Что импонирует?
2: Золото импонирует и дельфин.
1: Да кого же оно не импонирует? Согласны, Сергей, давайте золото обсудим.
3: Итак, первый факт или фейк. Около 99% всего золота нашей планеты находится в ее ядре. Правда или ложь?
2: В ядре Земли 99% золота.
1: Да.
2: Ну мы же вот ДПВМ каким-то. Ну, наверное, да. У нас мало его.
3: И это...
2: Добывается.
3: Это действительно правда. Ученые подсчитали, что если бы мы могли извлечь ее золото из ядра Земли и распределить его по поверхности планеты, то оно покрывало бы всю сушу слоем толщиной примерно от 30 до 50 сантиметров. Представляете?
1: Я так чувствую, после этого фейк-контроля опять новая золотая лихорадка может начаться, да?
3: Очень возможно.
1: Люди не сильно разберутся, а поехали в ядро. Да, давай добывать. Там мое богатство.
3: Какие планы на вечер?
1: Да, да, да. Вот у меня июнь свободен, да. Давай организуем делегацию. Так, второй факт или не факт. Современные золотые медали Олимпийских игр на 90% состоят из золота.
2: Я вот, по-моему, где-то читал, что проценты там, да, но вот насколько... Прям на 90%?
1: Да, 90%, то есть почти на 100% из золота. Из чистого
2: Нет,
1: золота.
2: Нет, вот, по-моему, наоборот, что там золото типа чуть-чуть добавляют, а все остальное это... То ли бронза, то ли серебро.
1: Ну хорошо, классно расшифровали, приму как неправда. И это действительно верный ответ. Нынешняя медаль на 92,5% из серебра состоит высшей пробы. Ну и не менее 6 граммов должно быть золотого покрытия. А чистое золото использовалось, но правда в период с 1904 по 1912. Потом подумали, наверное, дороговато будет.
3: Да. Ну что?
2: Хорошо, как знакомые получают эти медали, и ты знаешь всякую такую штучку.
1: Знакомые? У вас есть кто-то из олимпийских чемпионов, Сергей?
2: Да.
1: Кто?
2: У нас Саров славится лыжниками.
3: Да.
1: Ну а вы дружите с кем-то прям, да? То есть есть в окружении, в вашем лично?
2: В основном, когда в школе учились, дружили. Там,
1: ну круто. Есть третье испытание, давайте.
3: Итак, в среднем в человеческом теле содержится 0,2 миллиграмма золота. Правда или нет?
2: Блин, опять из какого-то то ли фильма, то ли сериала.
1: Вы как миллионер из трущоб, знаете, у вас на каждый вопрос случай из жизни есть. Ну давайте, Сергей, отвечай.
2: Ну, по-моему, что-то такое было, что-то там про маньяков, которые хотели его достать.
1: Да, а почему вы сомневаетесь? Вы что, не чувствуете, что у вас 0,2 грамма миллиграмма золота есть? Сергей, ну...
2: Нет, я думал килограмм.
1: Да, не, миллиграмма принимается.
3: Нет, да, и это правильно. В основном сосредоточено в костях, крови, печени и почках. И вы чемпион! 3 из 3!
1: Да, Сергей, красавчик, прям здорово. Не только правильно отвечали, еще и расшифровывали, истории жизни приводили. Так что чемпион на все 100. 3 из 3 – это сертификат на 5000 рублей. Оставайтесь с нами, давайте послушаем Бонни.
0: Фейк-контроль.

0: Вызываем! Вызываем тебя! Солнце московское. Ну, вчера ж было, что тебе сегодня жалко, что ли?
1: Да,
0: давай,
1: выходим
0: уже
1: 7.47. Я думаю, сейчас, вот часов к 9 должно выйти.
0: У Бониэм это всегда получалось.
1: А еще вызываем вас, ребята, с вашим мнением. Сегодня обсуждаем, от чего, вот что всем нужно, вы готовы отказаться. Пишите ваше мнение в соцсети, а мы очень скоро это все прочитаем.
2: Реклама. Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йоко. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум технопьюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
9: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
10: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
11: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
12: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
13: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир. Включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. RetroFM. Всегда с вами. 12+.

0: Звали его Лев Толстой. Мы решили пообсуждать. А вот вы от чего так можете раз и отказаться? Может быть, от привилегий тоже каких-то, от премий, от наград? А может быть, просто от чего-то в жизни, чем другие пользуются? А вот вы раз, я могу без этого. Евгений сразу все перечислил. Легко обхожусь. Без алкоголя. Раз. Без табака. Два. Разных подписок с ТВ и сериалами. Также подписок на спорт-трансляции. Без ТВ. Фастфуда. Реальная жизнь стала интереснее. Ну, Евгений, вы кремень отказов просто.
1: Анна говорит, а я могу отказаться от всего. Я выжила в 90-е. Вот такая вот.
0: Не вы один, товарищ.
1: Наталья говорит, здравствуйте. Легко отказался от общественного транспорта. Езжу на машине и хожу пешком вперемешку. Хотелось бы еще отказаться от соцсетей. Они иногда затягивают. Но тут именно от чего вы точно бы отказались, ребята?
0: Татьяна пишет. От микроволновки. Вообще не вижу необходимости. Вы знаете, Татьяна, я тоже отказался от микроволновки. Уже полтора месяца ею не пользуюсь. Но, пользуясь случаем, все-таки да, к кухням хочется обратиться. Да, везите, пожалуйста, микроволновочку, да, машинку, печь, пожалуйста, да, холодильник тоже довезите, а то как бы хочется,
1: он
0: как люди жить.
1: От раковин отказывался вот в период этого ремонта, вот сейчас аж две заработали.
0: Всем, кто чистит зубы в ванной, прям, да-да-да, над ванной, пожалуй, всем огромный привет, ребят.
1: Наталья говорит, а я бы отказался от вечеринок. Наталья, вы кремень.
0: Далее. Я бы отказался от пассажирских самолетов. Хоть и не летал, но у меня боязнь, Дима Федоров пишет.
1: Валентина говорит, а я отказалась от сладкого. И вот уже 3 года без тортиков и пирожных. Валентина, вы кремень, умноженная на 37 просто.
0: Так. Вот. Я бы с радостью отказался от свинины. Только как-то маме объяснить? Не знаю. Ну, поговорить.
1: Екатерина говорит, другая уже у нас. Я бы отказалась от тортиков. Но тут пока бы, понимаешь, Валентина отказалась, а тут отказалась бы. Но вы где-то рядышком.
0: Так, ну, Матвей, делится историей. Хочу сказать не про себя, а про своего отца. Мой отец раньше везде ездил на машине. Я даже шутил, что мусор выкидывает до мусорки, он ездил на машине. Но последние 7 лет ходит пешком на работу. Везде тоже ходит пешком, да. Нет, не продал машину, просто стал меньше торопиться и везде успевает. Ну, а сейчас пап в больнице. Пожалуйста, если слушаешь, пап, тебе большой привет от сына Микантара. Матвей, ну, мы передали папе выздоровление скорее. Пусть возвращается в строй, ну и пешие прогулки – это всегда полезно для здоровья.
1: Ну что, ребятушки, пишите, от чего вы бы легко отказались, то, что обычно нужно всем, а мы это все прочитаем.

0: больше. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.

0: 8.00, столица первая смена приветствует вас и желает бодрейшего четверга. Есть новости на Ретро-ФМ и есть свой Вадим Ривман.
1: Да, обязательно расскажу о них. Доброе утро. Итак, в России хотят усилить ответственность за незаконные косметологические услуги. Такое мнение высказал в интервью агентству ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Сейчас наказания за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии могут возбудить административное дело и оштрафовать лишь на 2500 рублей. А общественник предлагает увеличить денежное взыскание до 300 тысяч рублей. Машаров отметил, что такой штраф поможет уменьшить количество предложений от косметологов-частников, работающих без соблюдения правил. Красная икра к Новому году может резко подорожать на фоне сокращения вылова тихоокеанского лосося. По оценке представителей рыбной отрасли, стоимость килограмма деликатеса может достичь 30-40 тысяч рублей. В этом году вылов тихоокеанского лосося составил около 97 тысяч тонн. Это в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одна из причин – рекордный наплыв акул в акватории Приморья и Сахалина в период лососевой путины. Дополнительным фактором стали неблагоприятные климатические условия. В России нашли человека со 100 ипотечными кредитами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что законодательных ограничений по количеству жилищных кредитов в России нет. Большинство банков устанавливают их самостоятельно, однако клиенты со стабильно высоким уровнем доходов и накоплений могут рассчитывать на особые условия. 80% опрошенных россиян заявили, что детям после 18 нужно помогать. При этом большинство респондентов отмечают, что речь не идет о полном содержании повзрослевшего ребенка, а о разумной поддержке в тех ситуациях, когда она действительно необходима. Например, оплата конкретных необходимых расходов, учебы, первого жилья или периода поиска работы. Каждый пятый считает, что после достижения ребенком совершеннолетия помогать ему не нужно. Ну и последнее. В Голливуде Юра Борисов превратился в героя мемов. На пресс-подходе после премьеры картины «Искусственный интеллект» Борисов рассказывал, как накладывали грим. Однако сделать это на английском оказалось трудно. В разгар этих мучений российский актер увидел проходящего мимо Эндрю Гарфилда, известного по роли Человека-паука, и позвал его. «Эндрю, help me», — сказал Борисов. Ролик с этим эпизодом быстро разошелся в интернете, ну а пользователи сети тут же пошутили, что Человек-паук помог Юре Борисову. И еще курсы валют. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96.33. А на Ретро-ФМ продолжается первая смена. Всем хорошего дня.

0: Доброе утро, Вадим Риван интересные новости рассказал. Не забыл и про Юрочку Кинобобочку Борисова.
1: Да, у нас, кстати, сегодня тоже, сегодня же четверг.
0: Да, кинопремьеры.
1: Вот, киноскоп у нас чуть попозже будет.
0: И там будет, кстати, фильм с участием Юры Борисова. Расскажем, да что там стартует в кинотеатрах. Действительно очень хорошая, интересная, многообещающая работа. И там не только Юра будет, но и целая плеяда выдающихся современных актеров.
1: Да, еще у нас сегодня тема. Мы говорим, от чего вы бы очень легко отказались, как в свое время Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Вот, у нас там уже разные были всяческие предположения. Вот пишите вы свое, и мы очень скоро прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Гороскоп на четверг, на 8 октября. Сегодня мелочи будут бросаться в глаза, и это поможет заметить то, что обычно ускользает. День стоит использовать для текущих дел и не начинать новых проектов.
2: Овнам спокойный режим и порядок в делах сегодня пойдут на пользу самочувствию и настроению.
1: Тельцы, если чувства будут проситься наружу, то их стоит выражать бережно, а не выплескивать.
2: Близнецы, сегодня вы сможете выбросить из дома что-то, что давно собирались, или сдвинуть старое дело с мертвой точки.
1: Раки, слова сегодня могут даваться тяжело, а любая попытка объясниться рискует обернуться спором.
2: Львы, крупные траты и вложения лучше отложить, а текущие расходы привести в порядок.
1: Девы, честность с собой сегодня в топе. Разберите старые обиды и спокойно посмотрите на них.
2: Весы, дайте себе время, побудьте в тишине и спокойствии, чтобы услышать себя.
1: Скорпион, задумайтесь о планах, это поможет увидеть ориентиры на будущее.
2: Стрельцы, уделите внимание деталям в работе, именно они сегодня будут важны для вашего успеха.
1: Козероги, у вас хороший день для чтения и раздумий. Дайте мыслям время улечься. Проведите день без спешки.
2: Водолеи, если вы чувствуете тревогу, обратитесь к саморефлексии. Она поможет понять источник беспокойства.
1: Рыбы, переговоры пройдут удачно, если вы будете действовать деликатно и доверять интуиции.
2: А еще просыпайтесь в хорошем настроении вместе с нами.
0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
3: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
4: Анатолий Фремч, зайдите, пожалуйста, к Калугиной.

0: Сам я буйный.
1: Ну все, на гостинцах. Ваше дело труба.
2: Пусть войдет.
1: Входите.
2: Вы утверждали, что я черствая.
0: Почему мягкая?
2: Бесчеловечная.
0: Человечная.
2: Бессердечная.
0: Сердечная.
2: Сухая.
0: Мокрая.

0: боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.
0: Пад-пад.
2: Давайте, чтобы все были здоровы.

0: Так, 8.14. Доброе утро. Это первая смена, Саша Светлов, Рит Субботина. Мы сегодня обсуждаем, от чего вы готовы отказаться в своей жизни. От того, что другие используют, и даже не думают, что от этого можно и нужно отказываться.
1: Так, я придумал для тебя игрушечку. Правила очень простые. Я тебе буду говорить, что убрали, вот, а ты мне будешь говорить, например, норм или помогите. Ну, то есть...
0: То есть только две реакции. Хорошо.
1: Да,
0: хорошо.
1: Готов?
0: Да.
1: Итак, первое. Убрали лифты.
0: Норм.
1: Так, убрали доставку.
0: Норм.
1: Убрали навигатор.
0: Помогите.
1: Убрали кофе.
0: Норм. На три дня.
1: Убрали спортзал.
0: Помогите.
1: Убрали футбольчик по выходным.
0: Отказываюсь отвечать.
1: Убрали пенное после работы или в пятницу.
0: Норм. Мы так договорились, что нам всем так будет лучше.
1: Убрали барбершопы.
0: Норм.
1: Убрали выходные.
0: Ну, это помогите, конечно. Причем у всех.
1: Убрали Риммана из новостей.
0: Ах вы, за святое взяли. Щиты за Риммана.
1: Убрали Тирекса и других динозавриков, на которые мог часами отвлекаться твой шестилетка.
0: Это прекрасно. Это долгожданная новость.
1: Да, и тебе теперь с ним придется все время проводить.
0: А он найдет на что отвлекаться.
1: Помогите. Ну и давай так. Убрали опять раковину из квартиры, в которой вот только заканчивается ремонт.
0: Но я их из квартиры не выпущу. Ничего они не вынесут тебе.
1: И они уже будут говорить, помогите, он держит нас в заложниках. Ну смотри, справишься, если что.
0: Да, помогите. Напишите ваше мнение, от чего вы готовы отказаться. А чуть позже мы обязательно это обсудим.

0: 8:19 на часах. Это первая смена Саша и Рита. И хочется обратиться ко всем девчонкам. Если вас уже достали родственники с вопросом, ну когда ты замуж выйдешь? Ну а что, есть там у тебя какая-то личная жизнь, парень есть? Все нормально. Выход нашелся. Правда, пока этот выход нашелся в Поднебесной, но скоро, наверное, и до нас этот тренд доберется. Фальшивый парень для соцсетей и для мамы. Ну или парень для кадра. В общем, там набирает популярность. Кстати, достаточно дорого все это стоит. За постановочные фотосессии с манекенщиками-мужчинами готовы выложить до $700. Ничего себе. Это самая дорогая фотосессия, которую
1: я подожди, он же парень, пусть и платит.
0: Да. В общем, молодые люди обнимают клиента, там, пресс, знаешь, демонстрируют. Нормальные фоточки такие, типа, во, нашла себе успешного и стройного. А заказчики, заказчицы признаются, что эти снимки нужны для красивых постов в соцсетях, ответов родственникам на вопросы о замужестве, ну, еще легкой романтики. Без всякой бытовухи. Кстати, да, вот фотографии могу показать. Неплохо.
1: Да, ну зачем такое?
0: Ну, могу сказать, да. У нас была забавная история. Никогда манекенщиком не был, но была забавная история, когда мою Настю очень долго родственники уже допрашивали. В прикол чисто. Ну, когда ты уже замуж? Ну, когда выйдешь? Был период, да? Угу. А потом мы начали встречаться, и настало время, когда мне пора идти в гости знакомиться.
1: Не поверили?
0: 1 мая, там все такое, да. Садимся за большой стол, все, конечно, посматривают такие, знаешь, так, с легким подозрением поначалу. Я все ждал. Все ждал, когда кто-нибудь из них, ну, скорее всего, дядя, он из силовых структур просто такой подсядет с рюмочкой и скажет, ну, они-то не догадываются, но я-то все понимаю. Сколько она тебе заплатила? Да, что ты здесь делаешь? Что ты в этом доме делаешь? Зачем пришел?
1: Слушай, главное иметь хороших друзей. Сань, который звукорежиссер, что делаешь в пятницу? Сходишь к родителям?
0: А то папе такие нравятся.
1: Возьмешь с собой эти две твои гитары, главное не говори, что они на кредитку куплены.
0: Если что, да, в футболе тебе нравится красно-белый.
1: И никак по-другому, иначе гитары прямо в голову. Пэу!
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин дверной.
15: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8-800-222-07-70. Если аккумулятор, то батарейка.
16: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру.
18: Возрастное ограничение 6+.
19: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
3: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
2: Знаете, что сегодня роскошь?
18: ни метры, ни этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
20: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 Юситон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Нет, о тебе и обо мне, скорее всего, сейчас рассказывать не буду. Там новости намечаются про страну, про мир. Хотя и зачем ты вчера занималась?
1: Я?
0: Создавала информационные поводы?
1: Да такие, знаешь.
0: Может, помирила кого-то? Может, цены на что-нибудь понизила? Нет, такого не делала.
1: Ну, там только информационный повод между подружками, который ты знаешь, что произошло. А это часть социума.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. До 1 декабря россиянам необходимо уплатить имущественные налоги и налог на доходы по банковским вкладам за прошлый год. Как пишет «Комсомольская правда», налоговая уже начала рассылать уведомления. Они поступают в личный кабинет налогоплательщика, на госуслуги или по почте. Налог на проценты по вкладам за прошлый год начисляют только на доход сверх 210 тысяч рублей. При этом учитываются проценты, полученные во всех банках. Со 2 декабря за просрочку начнут начислять пени. Ростовская область принимает участие в главной аграрной выставке страны в Москве. В этом году российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2026» посвящена технологиям эффективного роста агропромышленного комплекса. На «Золотую осень» в этом году съехались представители более 2500 компаний и организаций из всех регионов России и зарубежных стран. В Ростове оплатить парковку можно несколькими способами, даже без подключения к интернету. Об этом рассказали в департаменте автодорог. Предусмотрено несколько способов оплаты. Через мобильное приложение RuParking с помощью СМС на специальный номер по абонементу, через личный кабинет на сайте rndparking.ru, через банкоматы и терминалы банков, напомнили в ведомстве. Предоплату необходимо внести в течение 15 минут с момента парковки. Если есть проблемы с сотовой связью, оплатить можно через банкоматы и терминалы банков. Ростовской области продолжает действовать особый противопожарный режим. До 15 октября на территории региона введены дополнительные требования пожарной безопасности. Так запрещено сжигать сухую растительность и мусор. За нарушение предусмотрены административные штрафы. Доля россиян, которые придерживаются здорового образа жизни, составляет 11,5%. Сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. По его словам, в стране продолжает развивать сеть центров здоровья, где оценивают основные факторы риска и дают рекомендации по питанию и физической активности. Минздраве рассчитывает, что к 2030 году доля россиян, придерживающихся здорового образа жизни, вырастет примерно в полтора раза. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки. На этом пока все. Далее на Ретро-ФМ слушайте продолжение утреннего шоу «Первая смена».
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: как насчет того, чтобы взять и спеть с утра пораньше, с первой смены?
1: Не против. Жалко, меня лично прям не просили, но опять же, да, подпеть это всегда хорошо. Это в нейрохите, если что. А так за в пятницу, что делать, москвичи, погнали. Вот, а сейчас просто звоните. 23-24-88-3, код Москвы 495. Будем играть в нейрохит и выигрывать.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
5: Ретро-ФМ.
6: Реклама.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
7: Ура! Ретро-ФМ, огромное вам спасибо. Я наконец-таки выиграл на вашей блестящей и самой лучшей радиостанции во всей вселенной. Спасибо вам огромное.
2: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
8: Партнер проекта – строительная компания «СК-10».
9: Ты слышала новый хит?
10: Нет.
9: Тогда включаю.
11: «СК-10» – время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
12: Заезжай сегодня.
13: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
14: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
16: Природная вода серебряная. В одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.

0: Лицом к лицу с искусственным интеллектом. В игре «Нейрохит» нужно разгадать песню, которую создала нейросеть на базе всем уже известного и проверенного временем хита. Анна из Ярославля будет биться с интеллектом. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Аня. Ну что, готовы петь вот так вот с утра? В четверг.
1: Я постараюсь, тем более у меня болельщик в соседней комнате. Сын слушает.
0: Ну это хорошо.
1: Сергей.
2: Сережа! Сейчас мама твоя вообще раскатает эту нейросетку.
0: Ань, две попытки, две подсказки и беспроводные наушники. С любой угадывайте, и все получится. Песня классная, известная и такая даже немножко танцевальная. Готовы?
1: Да.
0: Послушаем первую подсказку.

0: Хорошая интерпретация. Еще. С танцем Газманова надо было исполнять ее. Тогда ты кефир, а я... Что, сырнички?
1: Почти.
0: Ну?
1: Ну что, есть мысли?
0: Кто исполнил?
2: Олег Газманов.
0: Ну, не-не, это нейросеть вас взяла и обманула. Да, мотив на песню «Морячка», но оригинал другой. Давайте мы вам вторую подсказку поставим.
1: Слушайте
0: слова. Слова, да, самое главное. Поехали. Поехали.

0: Итак, у кого там летели недели?
1: Летели недели, летели и года. Та-та-та-та-та-та, та-та-ра-та-та-та.
2: А дальше?
0: Ну, мелодия та-та-ра-та-та-та, в принципе-то да. Из оригинала сейчас была, да, напета. Вот, ну, а группа, помните, как называется? Ну вот,
2: или
0: если не молоко,
2: например,
0: не кефир и не ряженка, а... Ну, что-то точно, тоже такое, знаете, как будто молочное.
2: Ну, конечно. Ю-ху, давайте послушаем.
1: Недели и года.
3: Неведомо куда.
0: Хорошо, Аня, со второй подсказки выиграли беспроводные наушники.
1: Да вы что, правда, что ли?
2: Конечно.
0: Честное слово, честное слово.
2: А где сын, который сейчас такой, мама, это мне.
0: Он уже поднял и кружит.
1: Кричи, ура. Ура! Мы очень рады, спасибо вам, не ожидали.
0: Да, всю семью поздравляем. Да-да-да, с победой оставайтесь на связи. Расскажем, как наушники доберутся до Ярославля. Ну а пока давайте в оригинале от и до. Сливки на Ретро-ФМ.

0: А чего-чего, все-таки от танцев с утра пораньше точно не откажусь.
1: Ну что ж, начинай. Мои глаза! Это не важно. Ребят, на самом деле, Саша, к чему все это говорит? Потому что сегодня мы с вами обсуждаем, от чего вы можете легко отказаться. Как в свое время Лев Толстой отказался от Нобелевской премии. Пишите ваши мысли по этому поводу во все наши соцсети, а мы точно не сможем отказаться, чтобы это прочитать.
2: Реклама. Топ покупок месяца.
3: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J7. Впечатлить друзей.
2: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
4: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Мы всегда с вами рядом. И в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
13: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
14: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
15: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
16: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
17: В ленте.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
20: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.

0: на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Мы сегодня выясняем, от чего вы готовы были бы так легко отказаться из того, что все остальные используют, применяют каждый день. А вы хоба, и можете без этого обойтись. Так, вот нам пишет одна из слушательниц. Доброе утро всем. Я бы отказалась от 8-часового рабочего дня. Мне хватит и 2 часов. Но при той же зарплате обязательно. От гречки бы отказалась. Не люблю мыть после нее тарелки. Вот да, есть великолепно. Усваивать.

0: сказал, лет 16 назад. Вот от рекламы отказаться как-нибудь. Ну, это не вы всегда на это влияете, скажем так.
1: Да, так Асватур пишет. Добрый день, с удовольствием бы отказался от мобильника. Особенно от смартфонов вот этих. У меня до сих пор кнопочный телефон. Да, смартфоном почти не пользуюсь. Но, Асватур, вы какой-то уникальный человек. Прям экспонат среди современных людей.
0: Земфир нам пишет. Так, значит, доброе утро, Ретро ФМ, а я всегда отказываюсь.
1: Хочешь, я с соседями поговорю?
0: Хочешь сладких апельсинов?
1: Это другая. Хорошо.
0: Или откажешься? А я всегда отказываюсь от десерта во время какого-нибудь торжества. Вечер не для сладкого. Это у меня уже правило. Фастфуды вообще не ем. Ну, вы вообще, вы кремень просто, если честно.
1: Да, хорошо, будем ждать свежих сообщений. Пишите во всех соцсетях, обязательно найдем, разберем, поделимся, обсудим и, конечно, поставим лучшие хиты, проверенные десятилетиями.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Бодрее утро не придумаешь. В столице 9. Первая смена. Хиты, проверенные временем. Ну, дают.
1: И есть актуальные новости от Вадима Ривмана. Давайте послушаем.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, Центробанк с вероятностью 60% сохранит ключевую ставку на уровне 14% на заседании 23 октября. Такой прогноз сделал экономист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова. Она отметила, что главным аргументом в пользу паузы остается повышенное инфляционное давление. Дополнительными факторами станут параметры бюджета и высокая активность корпоративного кредитования. Напомню, на ключевую ставку ЦБ ориентируются коммерческие банки, в частности, при выдаче кредитов населению. Чем ниже ключевая ставка Центробанка,

Центробанка, тем ниже процентная ставка по кредитам, в том числе ипотечным. Ряд населенных пунктов обесточен в Крыму из-за ударов украинских беспилотников по объектам электроснабжения, как сообщили в Крымэнерго. Без электричества остались населенные пункты в западной и центральной частях Крыма. Сейчас в Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии. Специалисты уже проводят ремонтные работы. Россиянам следует оценивать риски инфекции при планировании поездок за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация во многих странах сейчас напряженная. А об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, за границей распространены такие заболевания, как малярия, брюшной тиф, опасные тропические лихорадки Зика, Денге и Чикунгунья. Роспотребнадзор также выразил готовность оказать содействие Соединенным Штатам в борьбе со вспышками инфекционных болезней. По данным ведомства, за последние недели в США значительно осложнилась ситуация с корью в трех штатах. В Москве с полудня 9 октября и до вечера 10 октября будет действовать желтый уровень погодной опасности. Как сообщает гидрометцентр, в столице ожидается усиление южного и западного ветра, порывы которого местами будут достигать 15 метров в секунду. Аналогичное предупреждение будет действовать и в Московской области. Ну и последнее. Михаил Мишустин покормил лошадь и бычка-талисмана. Премьер-министр в ходе посещения павильона животноводства на агропромышленной выставке «Золотая осень» познакомился с отечественными породами сельскохозяйственных животных. Главе правительства показали племенных животных из российских хозяйств. Особое внимание премьера привлек конь бурятской породы. В сопровождении министра сельского хозяйства Оксаны Луты и вице-премьера Дмитрия Патрушева Мишустин угостил коня морковкой и сахаром. Позже глава Кабмина из бутылочки покормил молоком бычка-талисмана школьного лагеря по кличке Сырок. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96.33. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем удачного дня.

0: Так, 2 минуты 10 в столице. Доброе утро.
1: Здрасте.
0: Нет, там мне как-то немножко тревожно стало, как бы узнал, что бычок-талисман по кличке Сырок. Я думаю, хорошо, не по кличке Бургер хотя бы, а то какая-то перспектива бы намечалась.
1: Не-не-не, такое точно нельзя. Талисман, он такой, его нельзя трогать, в конце концов. Вот, ребят, а от этого нужно отказаться. От всех этих ваших мыслей про бычков. А вот от чего нельзя отказаться? Вернее, наоборот, можно. Ну вот смотрите, запутали меня совсем. Как в свое время Лев Толстой вот в 1906 году отказался от Нобелевской премии. Пишите, пожалуйста, нам сегодня, от чего вам легко отказаться? Вот всем захотелось бы этот бургер, понимаете? А вы такой, да не, вообще легко.
0: От чего не могу, так это от Pet Shop Boys отказаться в начале часа. Вот давайте тогда и послушаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая
1: смена. Так, 8 октября, четверг. Сегодня мелочи будут бросаться в глаза, и это поможет заметить то, что обычно ускользает. День стоит использовать для текущих дел и не начинать новых проектов.
2: Овны, спокойный режим и порядок в делах сегодня пойдут на пользу самочувствию и настроению.
1: Тельцы, если чувства будут проситься наружу, то их стоит выражать бережно, а не выплескивать.
2: Близнецы, сегодня вы сможете выбросить из дома что-то, что давно собирались, или сдвинуть старое дело с мертвой точки.
1: Мраки, слова сегодня могут даваться тяжело, а любая попытка объясниться рискует обернуться спором.
2: Львы, крупные траты и вложения лучше отложить, а текущие расходы привести в порядок.
1: Девы, честность с собой сегодня в топе. Разберите старые обиды и спокойно посмотрите на них.
2: Весы, дайте себе время, побудьте в тишине и спокойствии, чтобы услышать себя.
1: Скорпионы, задумайтесь о планах. Это поможет увидеть ориентиры на будущее.
2: Стрельцы, уделите внимание деталям в работе. Именно они сегодня будут важны для вашего успеха.
1: Козероги, у вас хороший день для чтения и раздумий. Дайте мыслям время улечься. Проведите день без спешки.
2: Водолеи, если чувствуете тревогу, обратитесь к саморефлексии, она поможет понять источник беспокойства.
1: Рыбы, переговоры пройдут удачно, если вы будете действовать деликатно и доверять интуиции.
2: Ну а сейчас спорт, ребята!

0: Физкульт-привет! Первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро. А как насчет хоккея? В КХЛ Сибирь проиграла Салавату Юлаеву 4-5 в овертайме. Там красиво все разрешилось. Металлург победил Адмирал крупно и в одну калитку. 3-0. А Шанхай обыграл Динамо Москва 3-2. И у столичного клуба уже 5 поражений подряд. Что-то надо делать. Например, вот Спартак Московский прервал неудачную серию и победил Сочи 5-2. Что там за океаном? Вашингтон обыграл Питтсбург 5-3 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ну, Овечкин и Малкин остались без очков. Далее о футболе. Прощание Лионеля Месси со сборной Аргентины, ну и мира с самим Месси, продолжилось и после ночного матча, вот который состоялся накануне. Нападающий опубликовал трогательное сообщение, в котором поблагодарил и близких, и Марадону, и Бога. Ну, а в его адрес, соответственно, летели бесконечные комплименты. Не только от жены друзей, но от футболистов, профессионалов. От самого Криштиану Роналду прилетели добрые слова. От Луки Модрича. Да, от Гомеса и других. Роналду, возможно, тоже пока не сможет сыграть за свою сборную, но уже по другим причинам. Нападающему грозит дисквалификация на срок до 6 месяцев после самовольного отъезда из национальной команды. Пока разбираются, но есть и добрые новости. Все-таки в Португалии устроит ему прощальный матч по-человечески. Да так и должно быть. Ну и еще немного об итогах. Россия сохранила 35-е место в рейтинге FIFA. Португалия поднялась на 5-е место, Бразилия опустилась на 6-е. Если вас интересуют лидеры, то первое место Испания, на втором месте Аргентина. Бронзу пока держит за собой Франция. Это все новости к этому часу. Новости спорта. Альбана и Рамина Пауэр подарят вам прямо сейчас свой хит.
0: Физкульт-привет! Первой смене на Ретро-ФМ.

0: 9.17, точное московское. Здравствуйте, всем здрасте.
1: Ну, ты зря такой довольненький. Че, какие планы на следующую недельку?
0: Планы?
1: Да.
0: Какой-то новый взлет, безусловно.
1: Да нет, ты лучше на этой неделе все свои взлеты сделай, потому что 12-13 октября наступает конец света. Пау!
0: Угу, все
1: это
0: там.
1: Пастор,
0: кредиты можно не возвращать, да. Налог заплачу через полтора месяца.
1: Если что, обращайся к пастору из ЮАР, его зовут Джошуа Млакела. Он сказал, все, 12-13 октября, планету там, ну, короче, не будет ее уже. Вот, ранее как бы он прогнозировал апокалипсис нам 23 сентября 2025 года. Вот, потом
0: но
1: сказал,
0: там что-то не срослось, да?
1: Да, что-то не срослось, есть еще времечко.
0: Да вы не поняли, я другое имел в виду вообще. Я имел в виду 13 октября 26-го. Ну, вы меня не так интерпретировали опять.
1: Ну, посмотрим, что там будет, как бы, вот. И максимум...
0: Что там пудель?
1: Что там пудель, да. Максимум перенесем еще на годочек, но там, знаешь, дедлайн, оно такое, это очень неопределенное понятие.
0: Ну, мы будем следить.
1: Конечно же.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем. Бом-бом.
7: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
8: Высотаремстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаремстрой».
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Есть мужской вопрос интимного характера, требующие решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
14: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура. Структура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
15: Авторский торт «Венский» с шоколадом и отборной курагой. Покупайте в кондитерских «Золотой колос».

0: Это почему сейчас у ITC здесь слов не только ла-ла-ла-ла-ла? Для того, чтобы вас не сбивать, когда вы будете писать свое сообщение в наших соцсетях на тему, чего готовы отказаться. А
1: пишите.
0: Мы ждем.
1: Мы ждем.
0: Послушаем Вадима Ривмана, говорит, у него новости есть.
2: Обязательно есть, уже рассказываю. Доброе утро. Итак, в России хотят усилить ответственность за незаконные косметологические услуги. Такое мнение высказал член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Сейчас наказание за незаконную предпринимательскую деятельность без отсутствия разрешения или лицензии могут возбудить административное дело и оштрафовать всего лишь на 2500 рублей. А общественник предлагает увеличить денежное взыскание сразу до 300 тысяч. Машаров отметил, что такой штраф поможет уменьшить количество предложений от косметологов-частников, работающих без соблюдения правил. Часть сервисов Яндекса работает с перебоями из-за пожара в центре обработки данных в Рязанской области. Как сообщили в компании, сейчас работа полностью остановлена, пострадавших при пожаре нет, на месте работают экстренные службы, другие подробности пока не приводятся. Минимальный размер оплаты труда в следующем году окажется более чем вдвое выше уровня начала 2022 года и составит 28 935 рублей. А об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. По его словам, месячная зарплата сотрудника не может быть ниже установленного МРОТ. При этом речь идет о сумме до удержания НДФЛ. В субъекте России также может действовать более высокая региональная минимальная зарплата, сказал Балынин. Злоумышленники могут создавать поддельные сайты известных организаций и использовать их для распространения вредоносных файлов. Об этом предупредили в МВД. Такие страницы имитируют дизайн, логотипы и структуру официальных сайтов, однако их доменные имена отличаются от легитимных сервисов. В МВД в очередной раз порекомендовали проверять адресную строку браузера, обращать внимание на точное доменное имя сайта, загружать программы только из проверенных магазинов приложений, регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирус. С 12 по 16 октября будет открыт прием заявок на участие в заключительной в этом году торговой сессии московских ярмарок выходного дня. Принять участие могут главы крестьянских, фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также граждане, которые ведут личное подсобное хозяйство или занимаются садоводством и огородничеством. Подробности доступны на официальном сайте ГБУ «Московские ярмарки». Подать заявку можно только на портале mos.ru. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96.33. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 9:35 точное московское. Ребят, деньги никто не терял.
1: До 30 тысяч,
0: по-прежнему
1: которые...
0: ищем хозяина 1000 рублей. Если вдруг найдется, ребят, обращайтесь по телефону 8-495-23-24-88-3. Это ретро-ФМ.
1: Да, но единственная есть штука, вы должны быть капитаном. Не просто капитаном, да, без вот этого попугая, а все-таки капитаном что, где, когда. Мало того, честным. Звоните.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
6: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевич. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг Ростов Купеческий.
7: Без возрастных ограничений.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
9: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
4: Ретро-ФМ.

0: Что, где, когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда» продолжаются. И сегодня денежный приз в размере 13 тысяч рублей может отправиться в Волгоград, если наш капитан Александр справится с заданием. Здравствуйте, Александр!
2: Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Рита! Здравствуйте, все слушатели!
3: Здрасте, здрасте!
1: Добро пожаловать в игру, Александр! Ну, сегодня все серьезно, серьезный денежный приз. Конечно, игра должна быть честной. Никакого интернета, подсказок со стороны. Только мы втроем послушаем и пытаемся найти ответ. Хорошо?
2: Да, хорошо.
1: Да, ну и учитывая то, что приз тоже серьезный, давайте, чтобы в течение минуты версия прозвучала, а вы, как капитан, в конце определитесь, что будет ответом. Удачи нам всем и давайте вопрос.
4: В 1601 году Шекспир создал Гамлета. В 1585 году Гамнета. Внимание, вопрос. Кто был, если можно так сказать, соавтором Шекспира в 1585 году?
1: Так.
3: Гамлет и Гамнет.
1: Так, Гамнет.
3: Словарь.
1: Слышал, но вот вылетело. Что там за история-то? Нет, ну, соображений сразу, Александр.
3: Если это одно и то же произведение, то поменялось буквы. Или это два разных произведения?
1: Или, может быть, это уже известный какой-то произведение. Известная книга, которая там была. Может, это вообще там пересказ Библии художественный какой-нибудь. Вот.
2: Так.
1: Гамнет, Гамнет. Или, может, какой-нибудь Платон, Сократ, Аристотель. Что-то из известного.
2: Сложный вопрос, конечно. Так, так, так.
3: Ну, или какое-то событие.
2: Даже сложно, поэтому
3: может,
2: не могу
3: событие,
2: сказать.
3: Которое повлияло. А вот какое?
1: Ну, в принципе, там, может быть, какие-то истории с такими личностями, как Джордана Бруно, или...
2: Да. Соавтором, может, он каким-то образом сам себя причислял к соавторам.
1: Возможно.
2: На самом деле его.
1: Леонардо да Винчи какой-нибудь. Так, так, так. Ну что, давайте разберемся. В 1601 году Шекспир создал Гамлета. В 1585 году Гамнета. Вопрос: кто был, если можно так сказать, соавтором Шекспира в 1585 году? Александр, что выберем?
2: Ну, выберем, никто не был, вопроса нету, поэтому отвечу на тот, который просто пришел на ум.
1: Никто, да?
2: Никто.
1: Принимается. Давайте послушаем правильный ответ.
4: Внимание, правильный ответ. В 1585 году появился на свет сын Шекспира Гамнет. Соавтором была жена Шекспира Энн Хэтэуэй.
3: Ого!
2: Ну да.
1: Интересный вопрос. Все
3: да.
1: было рядом.
3: Ну, ничего, ладно. Зато да. теперь мы знаем чуть больше, как всегда.
1: Да, Александр, вам спасибо большое за честную игру, честное рассуждение. Ну что, в следующий раз повезет обязательно. Классно вам четверга. И нам тоже всем в компании с Бунеем на этот раз.
4: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда». На RetroFM.

0: 9:47 на часах. Это первый смен Саши и Рита на Ретро-ФМ. И под эти жизнеутверждающие «Хурей-хурей» от Бонни М мы все ждем и ждем от вас историй. В наших соцсетях на тему «Чего вы готовы отказаться прямо уже сегодня?» Из того, что остальные даже не думают вычеркивать из своей жизни.
1: Например, кому-то Холли Холидей вот очень нужен, а вам, возможно, вообще нет. Буду работать без выходных, мне так нормально. Пишите все, что думаете, а мы очень скоро это прочитаем.
2: Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
5: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке. Получите на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Буксонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
4: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек Апрель.
5: 16 октября приходите в любую аптеку Апрель и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
6: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек Апрель. Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 319 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 8 октября, мы решили выяснить, от чего вы готовы были бы отказаться вот так легко и просто. Ну, из того, что все используют. Делитесь своим мнением в Максе, делитесь в соцсетях, мы обязательно это все обнаружим и почитаем.
2: Так, значит, я отказалась бы от всего, кроме соцсетей. Раньше, в 80-х, 90-х, этого не было. Но сейчас невозможно отказаться от общения с друзьями из других городов и даже республик. Вот, вот такое есть.
1: Так.
2: Валентин пишет, а я сегодня отказалась от второй кредитки. Поздравьте меня, всем желаю таких же успехов.
1: Это достойно.
2: Вы молодец.
1: Асватур, знаете, я готов отказаться от всех моих болезней. Вот, пожалуйста, пускай через самовнушение или как-нибудь, но болезни мне не нужны. Асватур, пусть они от вас улетают уже сегодня.
2: А вот смотри, Екатерина пишет. Всем хорошего дня. Однажды я дозвонилась в игру «Служебная тайна», ну, к нам, соответственно, выиграла 5000 рублей и отказалась, потому что было не до этого. Екатерина, мы надеемся, что у вас получится.

0: И начинаете здесь свои танцы.
1: Че, такая скучная сидишь? Почему совсем не двигаешься? Давай быстрее говори.
0: А за эфиром все это умножено на 10, представляете? Ульяна говорит, а меня уволили. Теперь много от чего придется отказаться на время. Ульян, мы вам желаем за это время перезагрузиться, выдохнуть как-то, да.
1: И потом... откажитесь от переживаний,
0: да,
1: по
0: вот
1: этому
0: поводу.
1: Да,
0: это было
1: поводу.
0: Бы классно. И выйти уже на новую работу с кайфом, отдохнувшей, чтобы она была лучше и денег там было больше.
1: Лилия, доброе утро. Совсем отказалась бы от кухни в квартире. Вот так и хочется замуровать вход на кухню. Лиль, ну держитесь, не знаю, надо придумать себе какие-то любимые, классные развлекательные зоны на кухне. Вот ради чего стоило бы туда заходить? Или, может быть, что-то очень необходимое для того, чтобы, ну, изменить свое отношение к ней на положительное.
0: Ради готовой еды.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделки с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Первая смена приветствует вас. В столице уже 10:00, и значит, даже как-то солнечно стало. А с нами Вадим Ривман, у него новости есть.
1: Обязательно есть, расскажу. Доброе утро. Итак, российские вузы планируют полностью перевести на новую модель высшего образования к 2030 году. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, для ряда направлений и специальностей изменения начнут действовать уже в этом учебном году. Ранее, напомню, в Миноборнауке сообщали, что полный переход на новую систему высшего образования

в России планируется провести в течение 3 последующих лет. Красная икра к Новому году может резко подорожать на фоне сокращения вылова тихоокеанского лосося. По оценке представителей рыбной отрасли, стоимость килограмма деликатеса может достичь 30-40 тысяч рублей. В этом году вылов тихоокеанского лосося составил около 97 тысяч тонн. Это в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Одна из причин – рекордный наплыв акул в акватории Приморья и Сахалина в период лососевой путины. Дополнительным фактором стали неблагоприятные климатические условия. Аферисты предлагают россиянам срочно обновить госуслуги или же сервис электронной записи к врачу, ну а затем присылают ссылку на доносную программу. Об этом рассказал IT-эксперт Александр Токаренко. Злоумышленники выдают себя за сотрудников поликлиники, МФЦ, техподдержки или правоохранительных органов. После установки файла они могут получить доступ к банковским приложениям и госуслугам. Эксперт предупредил, что номер звонящего могут подменить, поэтому лучше самостоятельно позвонить в организацию по ее официальному номеру. Американские ученые создали устройство, которое поможет зафиксировать всплеск респираторных инфекций по звуку кашля в помещении. Для этого используются недорогие компьютеры со встроенными микрофонами. Они фиксируют кашель. При этом нейросеть определяет, новый ли человек попал в область слышимости, и подсчитывает кашляющих. Разработчики уверяют, что микрофоны не ведут записи разговоров, а только анализируют данные и выводят статистику, которая может помочь медикам распознать рост заболеваемости. Ну и последнее. Житель Минска украл со стройки плитку и краску, чтобы сделать ремонт в своей квартире. Как сообщили в полиции Беларуси, ночью мужчина в состоянии алкогольного опьянения унес со стройки 4 ящика керамической плитки, 8 ящиков клинкерных изделий и 3 ведра краски. Все вместе оценивается почти в 650 белорусских рублей, это примерно 18 тысяч российских. Через 2 дня он снова туда наведался, снова выпил и попытался забрать еще 5 ящиков плитки, но уже был задержан. Еще курсы валют: доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96.33. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем удачного дня!

0: 3 минуты 1. Столица, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Напоминаю, что сегодня четверг. Это день кинопремьер. Да-да-да, сегодня расскажем как минимум о двух фильмах, которые можно уже посмотреть с сегодняшнего дня. Интересные актеры хорошие. Уже через 10 минут на Ретро-ФМ.
1: Ну и продолжим говорить с вами о чем, от чего вы могли бы отказаться, вот знаете, так легко, но от того, что другим не посильно. Вот, например, лифты, не знаю, шоколад и так далее. Пишите нам в соцсети, мы это очень скоро прочитаем.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ. Первая смена.
1: Так, давайте разберемся. Сегодня же четверг уже, 8 октября. Сегодня мелочи будут бросаться в глаза. И это поможет заметить то, что обычно ускользает. День стоит использовать для текущих дел и не начинать новых проектов.
2: Овны, спокойный режим и порядок в делах сегодня пойдут на пользу и самочувствию, и настроению.
1: Тельцы, если чувства будут проситься наружу, то их стоит выражать бережно, а не выплескивать.
2: Близнецы, сегодня вы сможете выбросить из дома что-то, что давно собирались, или сдвинуть старое дело с мертвой точки.
1: Раки, слова сегодня могут даваться тяжело, а любая попытка объясниться рискует обернуться спором.
2: Львы, крупные траты и вложения лучше отложить, а текущие расходы привести в порядок.
1: Девы, честность с собой сегодня в топе. Разберите старые обиды и спокойно посмотрите на них.
2: Весы, дайте себе время, побудьте в тишине и спокойствии, чтобы услышать себя.
1: Скорпионы, задумайтесь о планах. Это поможет увидеть ориентиры на будущее.
2: Стрельцы, уделите внимание деталям в работе. Именно они сегодня будут важны для вашего успеха.
1: Козероги, у вас хороший день для чтения и раздумий. Дайте мыслям время улечься.
2: Проведите день без спешки.
1: Это да.
2: Ну, это просто захотел сказать. Водолеи, если чувствуете тревогу, обратитесь к саморефлексии, она поможет понять источник беспокойства.
1: Но рыбы, переговоры пройдут удачно, если вы будете действовать деликатно и доверять интуиции.
2: А из чё? Если вы будете доверять нашему киновыбору, но мы не претендуем.
1: Из чё? Мы посмотрели только трейлеры. Ответственность как бы не на нас.
2: Через несколько минут у нас киноскоп.

Наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как

0: Киноскоп.
1: Ну что, ребятушки, а вот и четверг, а вот и 8 октября, а вот и год 2026, а вот и 10.14 по Москве. То самое время, когда мы с вами будем говорить о кино. Итак, смотрите, значит, мы не претендуем на экспертность, просто по четвергам, как правило, выходят новинки. Мы с Сашей придумали себе такую забаву, знаете ли, посмотреть все трейлеры за вас, подумать, что нам нравится, ну и посоветовать вам что-нибудь, куда вы сходите. Давайте я начну. Я, конечно же, выбрала себе комедию. Называется она «Это все она». Помните, песня была «Это все она, ра-на-ра-на». Комедия, фэнтези, мелодрама 18+. Ну, я, конечно, не смогла пройти мимо кино под названием «Это все она». Знаешь, тут как вот в песнях слушаешь и думаешь, ой, это про меня. «Это все она», это тоже про меня. Кстати, пару мыслей лично для меня вполне можно взять из этого кино. Итак, талантливая в детстве и совершенно потерянная в свои 30 Вася, ну, видимо, Василиса, вдруг осознает, что катится на самое дно, но сил выбраться и нет. И тут, кто бы вы думали, приходит на помощь Мальвина. Это такая воображаемая подруга из детства, женщина с яркими фиолетовыми волосами и таким своеобразным чувством юмора. Вот это, мне кажется, прикольная идея.
2: Разведеночка с Пьеро, наверное, да?
1: Возможно.
2: Ладно, ладно, не влезаю.
1: В общем, Мальвина, собственно, и толкает Васю на поиски ее детской любви Стасика. Так. Вот найти Стасика дело несложное, а обратить на себя внимание и завоевать сердце Стасика – это надо очень постараться, потому что, в отличие от Васи, нашей героини, он-то добился в жизни очень многого, в общем, того, о чем мечтал. Ох уж этот Стасик, знаем мы таких. Ну и, в общем, по итогу Вася пройдет большой путь, поймет, что в ее жизни пошло не так, и, главное, узнает, почему вообще появилась Мальвина. Мне кажется, это интересненько, можем посмотреть и заодно подумать над своим собственным путем и о своих мечтах.
2: Ох, как глубоко сегодня копнуло-то, а? Прям психологический сеанс состоялся.
1: Да, есть такое. Не забудь перевести на карту.
2: Вот, обойдешься. А я бы предложил сходить на приключенческий фильм с Иваном Янковским и Юрой Борисовым.
1: О, вот это состав.
2: Да, «Битва моторов» 12+. Что ж, девчонки, двойной удар намечается в кино. Сердечко может разорваться. Ну, а для тех, кто более выдержан, расскажу, о чем этот фильм. В основе сюжета... реальная история. В 1908-м автолюбитель Андрей Нагель и инженер Дмитрий Бондарев вместе разрабатывают первые российские автомобили «Руссобалт». Чтобы доказать конкурентоспособность машины, команда отправляется со своей разработкой на престижное ралли «Монако». Да, однако прежде Нагелю с напарником нужно добраться к Лазурному берегу из зимнего Санкт-Петербурга. В общем, съемки проходили в Питере, ну, в Ленинградской области, в Москве, а также в Черногории. Да, ну и в фильме много, на самом деле, известных актеров снимались. Я бы отметил еще Алексея Гуськова и Паулину Андрей. В общем,
1: классно.
2: Мощная работа, да, какая-то намечается. С сегодняшнего дня уже в кино. Так что слушайте Ретро-ФМ и смотрите качественные фильмы.

0: Так, 10:20, точное московское. Мы сегодня обсуждаем, от чего вы могли бы легко отказаться в своей жизни, а от чего другие, ну, может быть, так наверняка и не откажутся. Мы начали с того, что Лев Толстой когда-то лично попросил не вручать ему Нобелевскую премию в начале 20 века. Ну вот, например, более свежий есть, да, образец, например, Григорий Перельман, да, который отказался от миллиона долларов, ну, наш гениальный петербургский математик, который в 2010 году отказался от премии тысячелетия и миллиона долларов за доказательство, да, гипотезы по Анкаре. Его аргумент идеален вообще. Я знаю, как управлять вселенной. Зачем мне бежать за каким-то миллионом?
1: Круто.
0: Ну, действительно, он это все делал, мне кажется, для решения самой задачи.
1: Круто.
0: Это у него был вызов, а не деньги.
1: Так, далее Джон Клис из Монти Пайтон, тот самый, британскому комику предложили титул и кресло в палате лордов. Вот. Ну, комику разве это надо? Он отказался. Его официальным объяснением до сих пор цитируют. Он сказал, что статус обязывает его проводить зиму в Лондоне, а он не готов жертвовать теплыми зимними месяцами, ну, ради такой сомнительной чести сидеть с серьезными лицами среди лордов.
0: Ну,
1: я
0: вот
1: считаю,
0: видишь, да.
1: Это очень круто.
0: Не каждая награда подходит, да,
1: то
0: своему
1: есть, видно,
0: герою.
1: То есть, видно, два человека, которые болеют своим делом. Один математик, второй комик, и им другого в целом и не надо.
0: Вот каждому из вас, уважаемые слушатели, хочется пожелать, чтобы в вашей жизни обязательно было дело, ради которого вы бы могли и работать, и гореть, а награды были бы для вас необязательными.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Алло, теща, привет. Как кто?
11: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру.
12: Возрастное ограничение 6+.
13: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
14: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
15: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
16: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
17: Без возрастных ограничений.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

так и знай. И можешь верить мне, ни за что на свете не подойду к тебе. Забудь, не вспоминай.

0: А ничего, да, что я просто пою, а мы ничего не говорим. Ну ладно, хорошо. Но хочешь, я тогда представлю, что у нас сейчас новости будут везде.
1: Да, сейчас по всей стране будет актуальная информация на несколько минут, а потом первая смена продолжится. У нас еще Рустуриста в этом часе. У нас еще не все новости обсуждены, так что оставайтесь с нами.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Злоумышленники могут создавать поддельные сайты известных организаций и использовать их для распространения вредоносных файлов. Об этом предупредили в МВД, передают РИА Новости. Такие страницы имитируют дизайн, логотип и структуру официальных сайтов, однако их доменные имена отличаются от легитимных сервисов. В МВД порекомендовали проверять адресную строчку браузера, обращать внимание на точное доменное имя сайта, загружать программы только из проверенных магазинов приложений, регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирус. Водители грузовиков Ростовской области перечислили в систему взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» 1 миллиард 700 миллионов рублей по итогам первых трех кварталов текущего года. Это на 67% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Как объяснили аналитики, увеличение показателей отчасти обусловлено ростом тарифа за 1 километр. Ростовская область вошла в тройку лидеров по потерям воды при транспортировке. По итогам прошлого года регион занял третье место в России. Объем утраченного ресурса достиг 666 миллионов кубометров. Потери возникают из-за разницы между объемом воды, забранной из источника, и тем количеством, которое доходит до потребителей. В Октябрьском районе Ростова прошли рейды по наведению порядка с парковкой электросамокатов. В результате было собрано и вывезено на специальную площадку 104 электросамоката. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Кроме того, Комитет по охране окружающей среды выявил 214 нарушений правил благоустройства со стороны кикшеринговых компаний. Россияне впервые за время опросов ЦОМ чаще связывают исполнение мечты с удачным стечением обстоятельств или другими людьми, чем собственными усилиями. Первый вариант выбрали 45% респондентов, второй – 41%. Раньше во всех подобных исследованиях преобладали те, кто рассчитывал на себя. Также, по данным Центра, сегодня 30% граждан мечтают жить в мире спокойствия и безопасности и хотят дожить до старости. При этом здоровье своих близких остается постоянным пожеланием. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки. На этом пока все. Далее на Ретро FM первая смена.
2: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: about traveling.
1: I'm very excited about it. Как бы, you know.
0: Давайте, давайте, и вы тоже присоединитесь к нашим путешествиям. Мы тут по странам гуляем, там, к людям пристаем, они нам что-то отвечают, а вам нужно это все перевести и получить фирменный подарок от нас.
1: 23-24-88-3, ну и код Москвы 495. Будем играть в Русатуристо.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир. Дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
5: Партнер проекта — строительная компания СК-10.
6: Ты слышала новый хит?
7: Нет?
6: Тогда включаю.
8: СК-10. Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
9: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110. Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лечение грыж позвоночника без операции в клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы мы сообщим вам позже. А выиграть 5000 рублей вы сможете уже в следующем часе. Слушайте внимательно. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону.

0: Христо.
1: Обліка моралі.
0: Первый смен на Ретро-ФМ.
2: Расширяем слова туриста вместе. Вместе с Андреем из Хабаровска. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Здрасте. Андрей, какие языки вам нравятся? Какие импонируют? Ну, по звучанию хотя бы.
3: Ну, английский.
4: Окей.
3: Изучал в школе.
4: Oh, yeah.
2: Like it so much. Что ж, Андрей, это было бы слишком просто. Мы решили путешествовать не в Лондон сегодня, а в Афины.
4: Другое место. Да. Итак, отправляемся в Афины. Собственно, мы с Сашей приехали в Афины. Хотим, естественно, как все туристы, посмотреть Акрополь. Но сначала решили купить что-нибудь перекусить, потому что Саша... Ну ладно, я всегда голодная. Спрашиваем у местного, где поблизости можно купить что-нибудь вкусное. И он отвечает.
2: Епархия на магазин Лиго Пьокато.
4: Что он ответил? Магазин находится прямо у Акрополя. Здесь рядом есть магазин чуть дальше по улице. Или если хотите вкусно поесть, лучше возвращайтесь домой, ребята.
2: Епархия на магазин Лиго Пьокато.
3: Я думаю, первый вариант.
2: Что у Акрополя находится?
3: Да.
2: Хорошо.
4: Ну что же, разве Пьокато есть там слово Акрополь? На самом деле есть магазинчик чуть дальше по улочке.
2: Второй вариант. Сегодня нужно было выбирать для
4: там
2: того, чтобы выиграть термокружку.
4: Дорого. А по нам, Саше, видно, что...
2: Да, поэтому, Андрей, сегодня без кружечки остаемся, но в следующий раз забегайте к нам еще на огонек.
3: Может обязательно.
2: В другую развлекательную игру, и там вам повезет чуть больше. Ну а сейчас давайте послушаем песню из кинофильма «Вам и не снилось».
0: Руссо Туристо.

0: Вот и нам от вас нужна только правда и ничего, кроме правды.
1: Да, и будем разговаривать даже без вашего адвоката. Сегодня тема такая. От чего вот что всем нужно, вы бы легко отказались. Пишите нам во всех соцсетях, а мы очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: счастливых, расчетливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
0: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети «Аптека Апрель».
2: 16 октября приходите в любую «Аптеку Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке торговых точек в сети «Аптека Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Jason and Partners Consulting» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
5: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу?
10: Пэй!
9: Хочешь частями?
10: Пэй!
9: Хочешь при нуле?
10: Пэй!
9: И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
12: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
11: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня мы выясняем, от чего вы легко можете отказаться, и того, чем другие, да, все пользуются, а вот вам вообще без проблем. Давайте, давайте, сообщение.
2: Так, Павел нам пишет. Саша, Рита, привет. На протяжении всей своей жизни легко отказывался от жены. И если она начинала троить, это мне было легко и под силу. Хотя другие могут терпеть это все, но справедливости ради, а могу сказать, что сейчас у меня 7-я жена, да. И мы с ней вместе 15 лет воспитываем троих не детей. Троит. Не троит, да, и меня все устраивает. Вот Павел, 7-я. Слушайте, это вы как раз за меня все эти разы сходили?
1: Ну еще нет справедливого перераспределения в мире, да? Кому-то пусто, кому-то густо. Ладно, хорошо, продолжим. Так, вот у нас вообще отказалась от кофе. Впрочем, отказалась, никогда его не любила. Легко отказалась бы от разных булочек, плюшек и прочих съедобных изделий. Тоже не люблю их. Но сейчас бывает, раз в полгода, может, какой-нибудь сочник или кексик съедаю.
2: Как хочется сегодня именно. Хотя тоже мне, кстати...
1: У меня шаурмишкой так. Вот на самом деле, понимаю, вредно и все такое.
2: Да.
1: Но нет, да и да. Вот как стрельнет, как пойду, как... Ой, да что, я вон, Саня такой же, знает. На двоих тайно сядем, пожуем, да, но никому не рассказывать.
2: Тайне, у нас есть вечеря, у нас тайне утрия с шаурмишками. А, ну и Анна пишет, я отказалась бы с легкостью от телевизора. А вот от чего не могу отказаться, это от ночного дожора. У меня и прозвище в семье «Ночная жрица». Я и кусочек сальца на черном хлебушке. На ночь лучшая пара. Анна, я с вами. Главное, не ешьте сухари, а то, как я, потом много денег на новые зубы потратите.
1: Да, да, сало великолепно. Даже полезно, слышал, местами. Ну что, давайте закрывать тему на сегодня в эфире, но не в соцсетях. Там может переписываться, выражать свое мнение, лайкать, спорить, в том числе, да, дискуссии мы тоже любим.
2: Да.
1: В общем, завтра вернемся в 7.00, как встретим с вами эту пятницу октябрьскую, 9 октября. Дождитесь.
0: Утреннее шоу на Ретро-ФМ с 7 до

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Москве 11 часов. Всем привет.
1: Всем отличного. Чего у нас там сегодня? Четверга.
2: Все правильно.
1: А еще у нас сегодня и всегда на Ретро-ФМ новости. Их подготовил Дмитрий Кравчук. Дим, доброе утро.
3: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. МЧС готовится к масштабной проверке, проведут ее завтра. По всей стране зазвучат сирены и громкоговорители. В эфире телеканалов и радиостанций появятся информационные сообщения. В МЧС призвали граждан во время проверки сохранять спокойствие. Услышав звук сирены, нужно включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение. В ведомстве напомнили, что такие проверки проводятся регулярно для контроля работоспособности оборудования. Предыдущий запуск систем проходил в марте. Российские вузы полностью перейдут на новую модель высшего образования к 30-му году. Об этом РИА Новости сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По отдельным специальностям изменения начнут действовать уже в ближайшие 2 года. Привычные бакалавриаты и магистратура заменят 2 уровня обучения. Базовое высшее образование будет длиться от 4 до 6 лет, специализированное от 1 до 2. Сейчас новую систему тестируют 17 российских вузов. На особо охраняемых

0: природных территориях Алтая закрыли все туристические тропы. Причиной стала высокая активность медведей, сложная ситуация и в других регионах. Так, в Челябинской области зафиксировано 8 случаев выхода косолапых к людям. В окрестностях Красноярска и Хакасии ведут охоту на медведей. Специалисты советуют, чтобы обезопасить себя, не рекомендуется ходить в лес в одиночку. Раздражительность в конце дня может быть связана с рационом. Об этом заявили в Роскачестве. Эксперты отметили, что, например, в растительной еде есть полезные вещества, защищающие нервные клетки, помогающие передаче сигналов между ними и поддерживающие хорошее настроение. Эти компоненты влияют на связь кишечника с мозгом и на самочувствие людей. А при дефиците антиоксидантов и жирных кислот страдают память, внимание и эмоциональный фон. Ну а от депрессии спасет танец, в первую очередь, сальса. К такому выводу пришли психологи из Оксфорда. Они также выяснили, что у таких танцоров плавно уменьшалась социальная тревожность и зафиксирован быстрый рост ощущения счастья. Между тем, ранее специалисты говорили, что стать эффективным дополнением к основному лечению депрессии может любой танец. Ну а двигаться можно, например, под любимую музыку, звучащую на ретро-ФМ. Так что хорошее настроение вам точно обеспечено, а пока о валюте. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96.33. Ну а теперь на Ретро ФМ ваша любимая музыка и позитив от Юрия Гурьянова. Всем отличного дня.
1: Дим, как, спасибо, как приятно, что ты сделал практически половину моей работы. Рассказал про музыку хорошую у нас на Ретро ФМ. Я целиком и полностью подписываюсь под каждым твоим словом.
0: Юр, все для вас, все, чтобы вы улыбались.
1: Прекрасно.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в ней

0: Шикарная песня от Патриси Касс, «Quand Jimmy Did», «Когда Джимми говорит». Кстати говоря, один из главных ранних хитов знаменитой французской певицы Патриси Касс. Песня вошла в ее дебютный альбом, студийный, легендарный, между прочим, «Мадемуазель Шанте» или «Мадемуазель Шантле Блюз», если хотите, полная версия 88-го года. А песня рассказывает про молодого музыканта, безумно увлеченного, готового на все ради того, чтобы покорить вершины, продавал все, что у него было. В общем, мечтает покорить Париж, но это как минимум. Так, про сюжеты разговорились. Кстати, Патрисия Касс, надо как-нибудь, будет про нее, сделать программу «Ю». Вот что я придумал. Все, записали в блокнотик. Подумаем. Когда-нибудь обязательно это сделаем. А вообще в программе «Ю», помните, да, рассказываю про любимых артистов, про многих, в том числе и на этой неделе. Итальянец Пупо у нас, если что, в субботу в 13 часов дня. Да? Дня? Встречаемся по Москве. В ближайшее время наша встреча с распростертыми объятиями состоится. Рафаэла Кара, поблизости Анжелика Варум, на подходе Дмитрий Маликов, также Крис Норман и много чего еще впереди, потому что это Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здрасте.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
1: Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
1: Каждый день ровно в 21:00.
4: Реклама.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроний 325-619-600-156-837.
6: Мы строим дом. Бом-бом. Мы строим дом. Бом-бом. Уютно жить. Бом-бом. Вам будет в нем.
7: Бом-бом. Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Арцайский, 23, ТЦ «Мега», 8-800-637-10.
8: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
9: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е».
1: 12+. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Рафаэла Кара, барышня отчаянная, вошла в историю, в том числе, как и одна из первых женщин, которые осмелились выйти на сцену и показать обнаженный животик. Это на достаточно консервативном в то время государственном телевидении в Италии. В 70-м году, выступая на телеканале «Рая», в качестве ведущей и танцовщицы вышла на сцену в смелом раздельном костюме, обнажающем живот. Был резонанс, были осуждения. Ну, какое нам дело до этого вообще абсолютно, до всех этих осуждений? Мы такое, в том числе и такое, тоже приветствуем. Дальше, красиво, музыкально, мелодично. Впереди у нас Рики и Повери, также ATB. Вспомним, Константин Никольский появится и много чего еще. 11:36 московское время.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Выиграйте 5000 рублей прямо сейчас. Но сначала угадайте песню, которая недавно звучала. Это... Вот это...

0: знаете? Дозвонитесь первым прямо сейчас. Назовите ее, и 5000 рублей ваши. Телефон Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 320-101-2. Код города 863. Легкие деньги всем. На Ретро-ФМ.
1: Партнер проекта — строительная компания СК-10.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет?
2: Тогда включаю.
4: СК-10. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
0: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Погода на Ретро-ФМ.
7: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону будет малооблачно, западный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 22 градуса.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Утреннее шоу.
9: Первая смена.
8: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
9: Ретро-ФМ.
10: Реклама.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».

0: это легендарные Рики Повери, Ретро ФМ, «Пенсо Те».
1: В переводе на русский «И я думаю о тебе». Песня про обед, видимо. Или про хорошую погоду, не знаю. А может, про зарплату даже. Кто его знает, о чем мы думаем. Мы же все-то не будем рассказывать. Ну, кстати, если появится желание что-то рассказать, то добро пожаловать в наши многочисленные социальные сети. Ретро FM, там где-нибудь в чатиках, черкните, о чем думаете. А я пока расскажу, какие мысли по поводу окончания этого музыкального часа. Группа ABBA на подходе. Комбинация в завершении. 11 часов и 50 минут в Москве. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличного четверга.
2: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: счастливых.
1: Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.

0: Москве полдень и одна минутка. Сегодня четверг, 8 октября.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Злоумышленники могут создавать поддельные сайты известных организаций и использовать их для распространения вредоносных файлов. Об этом предупредили в МВД, передают РИА Новости. Такие страницы имитируют дизайн, логотип и структуру официальных сайтов, однако их доменные имена отличаются от легитимных сервисов. В МВД порекомендовали проверять адресную строчку браузера, обращать внимание на точное доменное имя сайта, загружать программы только из проверенных магазинов приложений, регулярно обновлять операционную систему и использовать антивирус. Водители грузовиков Ростовской области перечислили в систему взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон» 1 миллиард 700 миллионов рублей по итогам первых трех кварталов текущего года. Это на 67% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Как объяснили аналитики, увеличение показателей отчасти обусловлено ростом тарифа за 1 километр. Ростовская область вошла в тройку лидеров по потерям воды при транспортировке. По итогам прошлого года регион занял третье место в России. Объем утраченного ресурса достиг 666 миллионов кубометров.

0: метров. Потери возникают из-за разницы между объемом воды, забранной из источника, и тем количеством, которое доходит до потребителей. В Октябрьском районе Ростова прошли рейды по наведению порядка с парковкой электросамокатов. В результате было собрано и вывезено на специальную площадку 104 электросамоката. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Кроме того, Комитет по охране окружающей среды выявил 214 нарушений правил благоустройства со стороны кикшеринговых компаний. Россияне впервые за время опросов ЦОМ чаще связывают исполнение мечты с удачным стечением обстоятельств или другими людьми, чем собственными усилиями. Первый вариант выбрали 45% респондентов, второй – 41%. Раньше во всех подобных исследованиях преобладали те, кто рассчитывал на себя. Также, по данным Центра, сегодня 30% граждан мечтают жить в мире, спокойствии, безопасности и хотят дожить до старости. При этом здоровье своих близких остается постоянным пожеланием. И о курсах валют на сегодня. Доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96 рублей 33 копейки. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Это группа «Форум». Виктор Салтыков. «Белая ночь» на Ретро-ФМ. После ночи немного про утро прекрасное давайте. У нас здесь на Ретро-ФМ и на это время суток тоже все предусмотрено. С 7 до 11 по будням шоу «Первая смена». Это значит игры, подарки, темы интересные, настроение отличное опять же. И много чего еще, чтобы правильно настроиться на новый день. Рабочий или не обязательно. В ближайшие минуты, кстати, тоже стараемся не сбивать правильные настройки. Ориентируемся на музыку любимую. А там впереди такое. Там такие. Скоро Михаил Боярский, Бонни Тайлер. И не только. И не колька. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги. В прошлом часе выиграл
2: Андрей Жигалов.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Внимательно слушайте Ретро-ФМ, угадайте песню, которая недавно звучала, и 5000 рублей ваши. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 20 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
3: Реклама.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19:00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
6: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
8: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Ретро-ФМ.

0: Это знаменитый проект E-Type. В начале 90-х годов здесь есть небольшая история, когда Мартин Эриксон, ну, тот человек, который здесь является, собственно говоря, главным, он и есть E-Type, по-большому. Он только пытался тогда в 90-х пробиться на музыкальную сцену, ехал на важную встречу со звукозаписывающей компанией, должен был подписывать свой первый контракт, но имени у него сценического не было. И в какой-то момент он решил назвать себя просто в честь автомобиля. Jaguar E-Type. Вот такая история. Настолько он был заворожен красотой и, видимо, мощью этого классического британского автомобиля. Так, ну такие вот интересные детали. Интересно, а где еще могут быть истории, связанные с музыкой и любимыми исполнителями? Хороший вопрос, правда?
1: С Юрием Гурьяновым.
0: На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Узнаете в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 20 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет малооблачно. Западный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 23 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка Ретро-ФМ.
1: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе.
1: Вечеринка Ретро-ФМ.
4: Реклама.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
5: Ура! Меня зовут Антон, и я выиграл 5000 рублей на Ретро-ФМ.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
6: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
1: Телефон рекламной службы мы сообщим вам позже. А выиграть 5000 рублей вы сможете уже в следующем часе. Слушайте внимательно. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону.

0: Знаменитый Майкл Джексон и не менее знаменитая работа Black or White, черная или белая. Столько всякого можно под это название, на самом деле, сейчас подумал, подтянуть. Особенно, если это черное и белое соединить вместе. Ну, такое бывает, знаете. Там все может быть. И шахматы, и зебры, включая пешеходные. Опять же, инь-ян, штрих-коды всевозможные. Клавиши пианинские, аккордеонские. Да и баянские, кстати говоря, тоже. Так, у нас здесь много всего. Всех оттенков музыкальных прежде всего. До завершения часа Крис Ри обязательно прозвучит. Также песня из кинофильма «31 июня». «Ищу тебя» она называется. Да, все здесь на Ретро FM. 12 часов и 48 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем нам отличного четверга.
1: Реклама. Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указано максимальное. Привод Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования и иных услуг.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7, созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
13: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
14: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
15: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
16: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Московское время 13 часов в четверг, 8 октября на календаре. А прямо сейчас время новостей на Ретро-ФМ. О них расскажет Дмитрий Королев. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Телефонного спама станет меньше. Уже с 15 октября операторы связи будут блокировать звонки банков, не заключивших договоры по маркировке. Об этом стало известно на пленарной сессии форума «Цифровые решения». Руководители компании операторов связи подчеркнули, 92% абонентов поддерживают инициативу по маркировке. Также благодаря этому уже на 30% сократилось количество спама, приходящего на звонки. В России обновили состав вакцин против гриппа и готовы к появлению новых штаммов. Об этом сообщает Роспотребнадзор. Там уточнили, за минувшую неделю зарегистрировано почти 700 тысяч случаев заражения гриппом, COVID-19 и ОРВИ. При этом в ведомстве отметили, темпы заболеваемости незначительно снизились, но вирусы мутировали. Из-за этого инфекции могут привести к серьезным осложнениям, и чтобы защититься, достаточно вакцинироваться. Прививочная кампания в самом разгаре. Атака на танкер в Черном море не привела к экологическим проблемам. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, нефть из поврежденного судна полностью выгорела. Загрязнение моря не зафиксировано. Данные космического мониторинга тоже не выявили пятен. Сейчас танкер буксирует в безопасное место. И, как стало известно, после ЧП в Сочи открыли пляжи. При этом в городе продолжается круглосуточный мониторинг состояния прибрежной зоны и морской акватории. В 6 городах страны приостановлена работа визовых центров Кипра. В частности, документы не принимают в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Новосибирске. Отмечается, ограничения временные, они вызваны техническим сбоем. Однако сроки устранения неполадок пока не называются. Представители оператора заверили, что как только система заработает, всех заявителей примут по ранее оформленным записям. В 15 регионах страны запустят школьное телевидение. На переменах детям будут транслировать полезную информацию

В беззвучном формате это поможет детям отдохнуть от уроков и переключить внимание. В Минпросвещении уточнили, в роликах продолжительностью меньше минуты ученикам расскажут о науке, культуре, спорте, исторической памяти и правилах безопасности. Проект имеет возрастную маркировку 6+. Я Валютина, это четверг, доллар 85 рублей 48 копеек, евро 96.33. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Легендарные девчонки Арабески. Арабески. Правильно. Midnight Dancer. 8 октября. Про праздники. Что у нас там сегодня? Давайте посмотрим. День командира надводного подводного воздушного корабля ВМФ России. Дорогие командиры, бывшие, настоящие, с праздником вас. День работников дополнительного образования. Тоже поздравляю всех причастных. Что там еще? День солнечных улыбок. День квашеной капусты. Всемирный день осьминога. Всемирный день зрения. Все такое важное и нужное. А еще сегодня, вот, наконец-то, день зануды. Мой праздник. А то ждешь, вот так этот день, а он все не приходит и не приходит, а тут наконец-то взял и пришел. Ну, можно же было и пораньше, правда? Почему я должен столько ждать своего праздника? Ну, вот объясните мне, пожалуйста. Нет, не то, чтобы меня другие праздники не радовали, но просто вот, ну, можно же как-то день зануды, или, ну, чтобы он побыстрее наступал, или почаще. А то как-то некомфортно, когда приходится столько ждать. Все. В общем, с праздником нас, дорогие зануды. И музыки нам хорошей, пожалуйста. Да вообще всем людям приличным, не только занудам. Скоро Дона Саммер, Мурат Насыров и Белинда Карлайл. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро-ФМ.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: капитаном Венесуэлы?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц, вот. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
6: В Ростове-на-Дону +22 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха +24 градуса.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
9: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория. Современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Мы еще не знакомы. Нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете, машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
14: Это новый вызов.
13: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
14: Битва поколений.
13: Это новый вызов.
15: По субботам в 17.00. Категория 16+.
16: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
17: Без возрастных ограничений.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.
7: Ретро-ФМ.

0: Донна Саммер, женщина, которая ищет страстной романтики и ждет звонка от любимого человека, чтобы провести с ним жаркую ночь. Ой, а можно днем об этом говорить? Ну вот, я уже сказал, поэтому все. Так, скоро про такого горячего мальчишку вам расскажу. Между прочим, кстати, да, о мальчишках, о мужчине, странном итальянце Пупо в программе «Ю». Речь пойдет уже в самую ближайшую субботу. Музыку классную будем слушать и всякого разного, много интересного будем узнавать. Сейчас в Москве 13 часов и 36 минут из ближайшего музыкального мелодичного «Альфавиль», также «Ля Буш» и Юрий Шнов. Дождитесь обязательно скоро на Ретро FM.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Игра «Легкие деньги» на Ретро FM Ростов-на-Дону. Выиграйте 5000 рублей прямо сейчас. Но сначала угадайте песню, которая недавно звучала. Это... Вот это...

0: Знаете? Дозвонитесь первым прямо сейчас. Назовите ее, и 5000 рублей ваши. Телефон Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 320-101-2. Код города 863. Легкие деньги всем на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
1: В Ростове-на-Дону плюс 22 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 24 градуса.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают в плане партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
0: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: На ретро-ФМ группа «Альфа-Вилл» «Sounds like a melody». По-нашему звучит как мелодия, звучит как песня, еще вариант. А есть информация, которая точно звучит как план, план действий на ближайшее время. На ретро-ФМ через 10 минут начинается «Филичитам». Я понимаю, что многие из вас знали, но на всякий случай предупрежу. А это значит, доставайте, давайте уже скорее из кармашков свои девайсы. Ну или где вы их там прячете? Все, не прячьте больше. Сейчас пригодятся. После 14 часов по Москве можно и нужно передавать, поздравлять, признаваться. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я завтра вернусь прямо к вам сюда, на Ретро ФМ. Всем пока.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро ФМ.
2: Реклама.

Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Владите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: Реклама.
1: Получайте доход 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

Итак, начинаем Филичиту, друзья. Меня зовут Антон Веселов. Напомню вам все наши способы связи. У нас есть номер для смс-ок ваших. Короткий номер 5533. Начинайте сообщение со слова «RetroFM». Заходите на наш сайт retrofm.ru. Там есть вкладка «Программы». Находите, собственно, Филичиту, заполняете специальную форму. Ну и заходите в наш канал в Максе. Там выложено специальное сообщение, под которым можно оставить привет или поздравление. Самое главное — его не забыть подписать. Как вас зовут, откуда вы и кому адресовано.

0: Ольга Крюкова поздравляет Ксюшеньку с днем рождения. Пусть сбываются все твои желания. Всегда будь такой же веселый, жизнерадостный. Заряжай всех позитивом, крепкого здоровья и благополучия. Друзья, Дмитрий и Екатерина из Братска от всей души поздравляют Сергея Губанова с днем рождения. Желают ему долгих лет жизни, нескончаемого потока радостных дней. Ему и его семье спасибо судьбе, что ты есть в нашей жизни. Ну а дочь Вика передает привет своей маме Татьяне Подпригор. Всего самого наилучшего.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Татьяна передает привет своей любимой коллеге Елене Олеговне. Всем добра. Наталья передает привет мужу Димуле. Я тебя люблю. Хорошего дня. А Нина передает привет своей подруге Александре в город Сызрань. Желает всего самого доброго.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Ну, надо сказать, осень пока тоже выдается замечательная, довольно сухая и, в общем, не такая уж холодная. Так, ну а теперь к вашим сообщениям, друзья, ну, которые подписаны, естественно. Вероника передает привет папуле и мамуле, Татьяне и Юрию, которые сейчас... мама уехала в командировке, папа на даче, а я на работе. Люблю своих родителей, пишет Вероника. Анна передает привет Ларисе и Олегу Сухаревым. Легкой вам дороги. Оксана передает привет, а вернее, поздравляет с днем рождения Илью Хуторнова. Мы тебя очень любим. Папа, мама, собственно, Мелисса, не знаю, кто это, но, может быть... Ну, в общем, не загадочное сообщение. Друзья, вы вот пишите попонятнее, тогда будет и мне проще, и вам будет приятней. Ну, и Анютка передает огромный привет своему любимому мужу Виталию Филиппову. Он сейчас на работе, скоро домой. Люблю тебя, пишет Анютка.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги. В прошлом часе выиграл
2: Алексей Карпенко.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Внимательно слушайте Ретро-ФМ. Угадайте песню, которая недавно звучала. И 5000 рублей ваши. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Партнер проекта – строительная компания СК-10.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: СК-10. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
11: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
13: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Мы строим дом.
15: Бом-бом.
14: Мы строим дом.
15: Бом-бом.
14: Уютно жить.
15: Бом-бом.
14: Вам будет в нем.
15: Бом-бом.
16: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.

0: Кстати, вы знаете, что эта песня Криса Ри посвящена старшей дочери музыканта Джозефине? Непонятное дело, такой вот музыкальный подарочек. Ну, собственно, читаю теперь ваши музыкальные, уже не музыкальные, а текстовые подарочки. Привет и поздравления. Михаил из Магнитогорска от всей души передает теплый привет и самые добрые пожелания мамуле Оксане и бабуле Татьяне. Пусть любимые ретро-хиты дарят им радость, уют, хорошее настроение каждый день. Пусть в их жизни будет столько же света и тепла, сколько в самых душевных песнях из золотого фонда. Красиво написал Михаил, круто. Так, идем дальше. Тещенька, жена Наташа, дочка Нелюша, Татьяна Соколова из деревни Некрасово Томской области передает привет любимому зятю, мужу, соответственно, отцу Николаю Мамонтову из Северска Томской области. Скорейшего ему выздоровления, любим. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, сейчас... давайте еще одно сообщение прочитаю. Большое семейство Глуховых из Санкт-Петербурга передает поздравления с первым днем рождения Владимиру Кирилловичу. Желаю ему расти сильным, здоровым и радовать своих родителей.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: всегда рядом с нами она. Любимая музыка на Ретро-ФМ. Друзья, читаю ваши сообщения. Анна Самарина передает привет своей сестре Лиле, своей племяннице Насте, которые живут в Москве. Ну и отдельное спасибо, это уже от меня, за стихотворение про Ретро-ФМ. От Анны, она такая замечательная, написала. Она, мы прочитали, восхитились. Кристина из Курска передает привет дочке Ксюше. Желаю ей много сил и быть внимательной, слушать маму и учителей. Ксюшенька, я тебя очень люблю. Ты вишенка на торте. Татьяна из Рязани поздравляет с днем рождения маму своей лучшей подруги из Петрозаводска. Мама Любочка, вы для нас всех путеводитель женственности, красоты и доброты. Желаю вам оставаться такой же чистой и светлой. И огромного здоровья.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
2: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
7: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
2: Ретро-ФМ.

0: Феличита, Феличите. Это Альбана и Рамина Пауэр со своей знаменитой Феличитой, друзья. Ну, а я с вашими знаменитыми приветами и поздравлениями. Супруга Ольга. Едем мы с мужем из Астрахани в Волгоград. Пишет Ольга. Передайте большой привет Дмитрию Смирнову. Передаю с огромным удовольствием. Муж и отец Андрей из Кургана передают привет своим девчонкам, жене Анечке, доченьке Иришке. Люблю вас. Олег передает привет своей жене Ирине Алпатовой, дочкам Валерии и Ксении. 5 августа, пишет Олег, у нас был 30 лет со дня свадьбы. Поздравляем. У нас есть внук Витя, ему 2 годика. Всех люблю, обнимаю, всем добра и мира. Жена Оксана передает большой привет из Санкт-Петербурга своему любимому мужу Станиславу. Люблю и жду скорее на вкусный ужин. Станислав, не задерживайтесь, ужин будет вкусным.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Но у нас гораздо меньше времени, но, тем не менее, несколько сообщений еще успею прочитать в программе. Вы, друзья, их не забывайте подписывать, это важно, потому что те сообщения, которые я не прочитал, они, скорее всего, не подписаны. Оксана из Кирова, привет Линару из Москвы, очень люблю, пишет Оксана. Наталья из Калининграда, привет Вике и Тёме, восхищаюсь вашей энергией, хорошего дня. Дмитрий Нестеров передает привет своему дедушке Игорю, привет из Обнинска. Ну и, наконец, Надежда поздравляет с днем рождения Татьяну Сергеевну Цыбакову из Воронежа, желает ей счастья, здоровья, успехов. Виктор Тарасов из Москвы поздравляет Андрея Скалова из Казани с юбилеем, желает крепкого здоровья, чтобы каждый день приносил только приятные сюрпризы, а в доме всегда царили мир и гармония.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
7: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу. 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
8: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

Hands up, товарищи! Поднимаем руки, подпеваем и подтанцовываем любимой музыки. Army Flowers завершает сегодняшнюю филичету на Ретро FM в Москве 14.54. Меня зовут Антон Веселов. Ну и несколько сообщений в конце программы. Марина Лебедева из Саратова передает огромный привет и самые теплые слова для Ольги Кузнецовой. Оль, пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как этот музыкальный эфир. Оставайся такой же замечательным человеком. Я тебя очень люблю и ценю. Дмитрий Ковалев из Челябинска поздравляет брат Максима. Макс, желаю тебе, пишет Дмитрий, чтобы зарплата росла как на дрожжах, а проблемы исчезали как утренний туман. Пусть удача будет твоим верным спутником. С праздником, брат! Артем Белов из Сочи передает привет самому дорогому для него человеку, жене Анечке. Ань, ты мое вдохновение, моя поддержка. Ну, Алексей Орлов из Уфы поздравляет Алексея и Татьяну Орловых, ну, собственно, себя и свою жену с юбилеем свадьбы. Желает себе и жене семейного счастья, взаимопонимания, чтобы огонь в доме никогда не гас. Путь дети радуют, а друзья будут рядом. Ну вот на этой теплой лирической ноте, друзья, будем завершать сегодняшнюю филичту. Завтра, как всегда, с 2 до 3 дня снова будут ваши приветы и поздравления.

0: Зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 21 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: 20.00 на Red FM впереди дуэт Roxette, веселые ребята и Vaz Girls. И прямо сейчас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый день. Владимир Путин сегодня на полях мероприятий в Туркмении пообщается со всеми участниками саммита СНГ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 8 и 9 октября президент принимает участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите в национальной туристической зоне Аваза на восточном побережье Каспийского моря. По словам Дмитрия Пескова, вечером у президента будет возможность на полях культурных мероприятий пообщаться со всеми другими участниками, то есть контакты на полях состоятся практически со всеми. В МИД России заявили, что количество и сложность вызовов в цифровой сфере непрерывно возрастают. Единственный эффективный способ противостоять этой угрозе – укреплять международное сотрудничество в интересах обеспечения информационной безопасности. Также была подчеркнута важность развития практического взаимодействия по этому вопросу и необходимость вернуться к обсуждению проекта рабочего плана реализации основных направлений сотрудничества по линии «Россия-АСЕАН». Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на инвестиционном форуме, заявил, что одной из ключевых ошибок типичного российского розничного инвестора является паника. Эмоции дают персонализированный опыт, но мешают принимать решения, поэтому не стоит подвергать себя лишнему риску и принимать решения, например, с утра понедельника. По его словам, справиться с паникой может помочь и агент, а также он рекомендовал обращать внимание на риски и не игнорировать их, разложив все типы рисков и определив, какие релевантны и какие нужно диверсифицировать. Один из сервисов путешествий назвал самые популярные российские города для отдыха в новогодние праздники. С 28 декабря по 10 января в список вошли Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные воды, Сочи, Казань, Ростов-на-Дону. По сравнению с прошлым годом, россияне стали чаще выбирать перелеты в Новосибирск, Екатеринбург, Москву и Петербург. А билеты на поезд в Казань. Среди зарубежных городов на праздники чаще всего покупают билеты в Минск, Ереван, Стамбул, Тбилиси, Бангкок, Дубай и Пхукет. И житель штата Южная Каролина выиграл в лотерею 50 раз. Мужчина рассказал, что купил 50 одинаковых билетов из-за хорошего предчувствия, и интуиция его не обманула. Билеты принесли в общей сложности $250 000. Счастливчик признался, что почувствовал себя удачливым, но больше не будет покупать билеты с той числовой комбинацией, которая принесла ему победу, поскольку уверен, что не настолько везуч, чтобы она еще раз сработала. И я расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар торгуется на отметке 85 рублей и 48 копеек. Евро на отметке 96 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: их девиз «Четыре слова». Сам не спишь, буди другого. Это я про нашу первую смену на Retro FM, друзья. Саш Светлов и Рита Субботина каждый будний день с 7 до 11 предлагают нам игры с классными подарками, шутки, новости, тему для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимую музыку. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону плюс 22 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
4: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
2: Каждое воскресенье в час дня
4: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
2: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
4: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
2: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
4: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Алло, теща, привет. Как кто?
7: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Билеты на сайте кассир.ру. Возрастное ограничение 6+.
8: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784, 718-95-84.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8-800-222-07-70. Если аккумулятор, то батарейка.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
12: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
13: Без возрастных ограничений.
14: Любимой музыки много не бывает.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
14: И включай интернет-потоки Retro-FM.
16: 15+.
1: Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Retro-FM.

0: сегодня сделал открытие, друзья. Оказывается, большинство вещей в доме теряется в результате того, что жена их прячет, чтобы они не потерялись. Как называется это открытие, я вам не скажу. Самоцензура не позволяет, но скажу, что в столице уже 15:34, и уже совсем скоро на Ретро-ФМ Сандра Макарена и дуэт «Кармен».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Узнаете в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове-на-Дону +22 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха +24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
4: Реклама.
5: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325 619 656 837.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов по 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы мы сообщим вам позже. А выиграть 5000 рублей вы сможете уже в следующем часе. Слушайте внимательно. Ретро-ФМ, Ростов-на-Дону.

0: Сандре по ночам. Ну, видимо, у нее уже включили дом центральное отопление. Повезло! Что тут еще скажешь? Сандра на Ретро-ФМ в 15.48. Меня зовут Антон Веселов. До конца часа на Ретро-ФМ Джонасен и Бит-квартет «Секрет».
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель. Оцинкованный кузов уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без игр.

0: Но сначала у нас новости с Игорем Акуловым. День добрый.
1: Антон, приветствую, всем добрый день. Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом обязательно состоится. Дата и время будут согласованы дополнительно, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление Трампа о том, что у него запланирован разговор с Владимиром Путиным на ближайшее время. Точное время будет согласовано, и Кремль обязательно проинформирует о нем, ничего не скрывая. Ожидается, что лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки и международной обстановки. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что следующим этапом международного сотрудничества должен стать переход от обмена информацией к совместным механизмам реагирования на риски для законных прав и интересов потребителей. Она призвала развивать обмен информацией о небезопасной продукции и недобросовестных участниках рынка. В основу должны лечь взаимодействие компетентных органов, а также механизмы трансграничного урегулирования споров, отметив, что новые вопросы в сфере защиты прав граждан возникают и в связи с использованием искусственного интеллекта. Boeing планирует создать систему для защиты своих самолетов от случайных и преднамеренных крушений. На фоне инцидента с самолетом FlyDubai руководство Boeing обсуждает угрозу преднамеренных крушений как одну из ведущих причин смертельных происшествий в коммерческой авиации и хочет учесть этот риск при разработке самолетов следующего поколения. Окончательное право решать, как будут летать новые самолеты, планируется оставить за пилотами. Продвинутые компьютеры, как ожидается, получат новые автоматизированные предохранительные системы, которые усложнят случайное или преднамеренное крушение. Врачи рассказали, что физиологическое восстановление и настоящая биохимическая перезагрузка после рабочей недели требует 72 часа. По их словам, двух выходных достаточно только для психологической разгрузки или, например, чтобы оплатить счета, увидеть близких и закупить продукты, тогда как для физиологического восстановления это мало. Если неделя была особо напряженной, восстановление сна, нормализация уровня магния и снижение системного воспаления начинаются только на второй-третий день отдыха. И Джоан Роулинг выпустит две новые книги, которые расширят вселенную Гарри Поттера. Издания выйдут в феврале и пополнят серию «Pocket Potters» — иллюстрированные гиды о любимых персонажах франшизы с избранными цитатами и любопытными фактами. Новые сборники расскажут историю профессора МакГонагал и близнецов Фреда и Джорджа Уизли. Иллюстрации к выпуску о братьях создала художница Хелен Брэдли, представив их лучшие розыгрыши и изобретения. А книгу о Минерве МакГонагал оформила Натали Смилли, обещая детальнее рассказать о главе факультета Гриффиндор. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар 85 рублей и 48 копеек. Евро торгуется на отметке 96 рублей и 33 копейки. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM. С вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Вопрос не в том, почему люди не летают. Вопрос в том, почему люди не летают вверх. Вообще, много вопросов у нас. Много, но только один решен окончательно и бесповоротно. С любимой музыкой Ретро-ФМ время проходит просто незаметно. 16 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Константин Никольский и Мадонна.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Ретро-ФМ.
3: Алло, это Нана?
4: Привет, Максим.
5: Привет, Максим.
3: Вы помните, что у вас в ближайшее воскресенье в час дня эфир на радио?
4: Мы уже на низком старте.
3: Придете?
4: Да, конечно. Придем.
3: Ура, друзья, в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» группа «Нана». Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: Дорогие гости на Retro-FM. Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
6: В Ростове-на-Дону плюс 22 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Утреннее шоу.
8: Первая смена.
7: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Первая смена.
9: Реклама.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Чувствуете тяжесть в ногах? Появились сосудистые звездочки? Не ждите осложнений. Проверьте состояние вен в клинике «Мобильная медицина». Диагностика и лечение варикоза в клинике «Мобильная медицина». Максима Горького, 130. 303-26-87. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
13: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200 ровно 8190. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
14: Без возрастных ограничений.
15: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
16: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
17: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
18: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
2: Ретро-ФМ.

0: Летим, стремительно несемся к выходным, друзья. Ну и не забудьте в час дня в субботу включить свои приемники. Именно в это время в нашем эфире программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. В эту субботу узнаем больше про легенду итальянской эстрады Пупо. Как начиналась карьера певца, какие интересные факты стоят за его песнями. Конечно, послушаем любимую музыку. Поверьте, будет много интересного. Не пропустите. Суббота, час дня. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Выиграйте 5000 рублей прямо сейчас. Но сначала угадайте песню, которая недавно звучала. Это... Вот это... Или это... Знаете? Дозвонитесь первым прямо сейчас. Назовите ее, и 5000 рублей ваши. Телефон Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 320-101-2. Код города 863. Легкие деньги всем на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 22 и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
3: Ретро-ФМ.

0: Ну, должен признаться, девушки, мы действительно всегда думаем о вас. Ну, слава богу, некоторым хватает ума не говорить, что мы о вас думаем. Но это же, как говорится, тема отдельной песни. Дуэт Rage на Retro-FM. Always в 16.49. Меня зовут Антон Веселов. Прощаюсь с вами, друзья, до завтра. Далее на Retro-FM встречайте Олега Орлова. Ну, а до конца часа у нас Сандра и Аид Ведищева.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц-тыц. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Реклама.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
3: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
4: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке торговых точек в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
6: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные услуги на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акции, промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.

Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+. Ретро-ФМ.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+. Озон.ру. Актуально на 01.10.2026 года. 18+. Озон.ру. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: На ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости, с вами Юлия Максимова, здравствуйте. Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить. В октябре этого года они становятся недействительными, об этом сообщили в пресс-центре МВД. В ведомстве пояснили, что автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В Ростове первую платную парковку, которую полностью организует и контролирует сама мэрия, планирует открыть в Соборном переулке между Мечниково и Текучево в первой половине следующего года. Ранее ее обещали запустить до конца этого года. Запуск сдвинули, потому что новую стоянку нужно подключить к общей системе платных парковок. Тогда водители смогут оплачивать ее так же, как и другие, в том числе через мобильное приложение. Свыше 1800 граждан, уклоняющихся от явки в суды и должностным лицам ФССП России, доставлены судебными приставами по обеспечению установленных порядка деятельности судов ГУ ФССП России по Ростовской области в этом году. Одной из основных задач по направлению организации обеспечения установленного порядка деятельности судов является осуществление привода лиц, уклонявшихся от явки в суд, к судебному приставу-исполнителю и дознавателю службы судебных приставов. За этот год судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов по постановлениям судов доставлено порядка 1760 граждан, а также более 3300 доставлено к судебным приставам-исполнителям и дознавателем Главного управления. А теперь о главном событии наступившей осени. С 5 октября на Ретро-ФМ стартовала игра «Легкие деньги». Стать победителем и выиграть 5000 рублей может каждый, это несложно. Внимательно слушайте Ретро-ФМ, дозвонитесь после приглашения в 11, 13 и 16 часов. Угадайте из трех вариантов ту песню, что прозвучало в текущем часе, и 5000 рублей вашим. Все подробности на сайте retrofm.ru. О курсе валют: доллар 85 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 33 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: На что только не идут мужчины, чтобы добиться руки и сердца любимой дамы. Раньше для этого одних дифирамбов, что поет герой этой песни группы Modern Talking, не всегда хватало. Вот, например, Александр Сергеевич Пушкин, чтобы жениться и найти деньги на свадьбу, заложил свое имение, дал будущей теще 11 тысяч рублей взаймы на приданое собственной невесты. Ну, по крайней мере, партия получилась беспроигрышной, все великому поэту вернулось вместе с невестой. В минус в плане финансов Пушкин не ушел. Ну, может быть, совсем чуть-чуть. Ненадолго, но чуть-чуть прервем музыкальную часть нашего эфира, а через несколько минут послушаем на Ретро-ФМ группу «Восток» и Глена Медейроса. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера в столице 17.20.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги. В прошлом часе выиграла
2: Ирина Тарасова.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Внимательно слушайте Ретро-ФМ. Угадайте песню, которая недавно звучала. И 5000 рублей ваши. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 21 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
5: Приходи на новую выставочную площадку компании «Домотека» по адресу проспект Аксайский, 23, ТЦ «Мега», 8-800-637-10.
6: 0+. Строительство каркасно-щитовых домов.
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
8: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер» – аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия – 4 года. «Роджер» – аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Ростов, встречай! Народный артист России Владимир Винокур и его театр пародий приглашают на большой юмористический концерт. 13 октября. Конгресс-холл ДГТУ, 19.00. Билеты на сайте кассир.ру.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: О, кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН. 118-784-718-95-84.
13: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
14: ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
3: Ретро-ФМ.

0: когда как не вечером нам осознавать, как же быстро летит время, как же быстро пролетает рабочий день. Для кого-то со скоростью урагана, как в этой песне Сиси Кетч. Вроде недавно на работу пришли, оказывается, уже пора домой собираться. Некоторым толком даже потрудиться не удалось. Ну а по воскресеньям, когда почти вся страна отдыхает, на Ретро-ФМ усиленно трудится ведущий шоу игры «Дорогие гости» Максим Ковалевский. Каждое воскресенье в 13:00 он встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные, смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, он теряет свои деньги, а вы, друзья, можете их заработать. Ну, разумеется, если пришлете их на наш сайт retrofm.ru. В ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет легендарная группа «На-на». Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в 13:00. Скучно не будет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 21 и малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка.
1: Ровно в 21:00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
4: Реклама.
5: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-330. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранник 325-619-656-837.
13: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».

в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Меланхолия может быть очень соблазнительной. Это такое чувство сладостной боли, подобное любви. Как и любовь, меланхолия может тебя переполнять. В нее хочется погрузиться. Но от себя добавлю, что увлекаться этим все-таки не стоит. Достаточно. Но от себя добавлю, что увлекаться этим все-таки не стоит. Достаточно 3,5 минут, пока на Ретро FM звучит какая-нибудь красивая мелодия. Вот эта вот красивая меланхоличная песня Рикардо Фолли, например. Много хороших мелодий, нежных, веселых, красивых, нарядных, таких разных, но при этом любимых, дарит вам, друзья, Ретро FM. Далее у нас Битлз и Маленький Принц. 17:49 в Москве. Я Олег Орлов. Желаю вам приятного вечера.
1: Ровно в 21:00 лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Ретро FM.
2: Реклама.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре.

0: или на официальном сайте. Не является этой.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 132 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
12: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
13: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников в сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
15: А в «Гиперленте» цены на минимум. Средство для удаления жира «Грасс Азелит» 600 мл – 169 рублей 99 копеек с 8 по 14 октября 2026 года. В «Гиперленте».
16: Кроме «Ленты Эконом».
15: Цены на минимум, выгода на максимум.
17: В «Ленте».
18: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
20: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
21: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru/sberbank 18+.

0: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости, с вами Юлия Максимова, здравствуйте. Великобритания добавила в санкционный список против России 38 позиций. По данным британского МИДа, ограничения затронули 23 компании, 3 человека и 12 судов. В частности, ограничения введены против «Зарубежнефти», банка «Столичный кредит», одного из крупнейших независимых производителей нефти и газа в России «Инкапитал». Суда, включенные в список, теперь не смогут заходить в британские порты. Британия также не будет оказывать для них услуги. Во время осенних каникул более 14 тысяч донских школьников отдохнут в лагерях дневного пребывания Ростовской области, а также Краснодарского и Ставропольского краев. Об этом сообщает Управление информационной политики правительства региона. Для школьников подготовлена обширная программа отдыха. Семьи могут получить компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки. Для детей льготной категории из многодетных семей, семьи участников СВО и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, предусмотрены бесплатные путевки в санатории, в том числе на Черноморское побережье. В Ростовской области со второй четверти начнут преподавать новый курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Пилотный проект запустят в ряде школ, а уже со второго полугодия предмет появится во всех образовательных организациях региона. Главной целью нововведения является научить детей критически оценивать информацию. Школьники должны понимать, какой контент полезен для их развития, а какой может нанести вред. Сейчас в школах области идет точечная подготовка к запуску. На Ростов-арене появились два семейных сектора. Юные болельщики могут попасть туда бесплатно, об этом сообщили при службе футбольного клуба «Ростов». С идеей сделать вход на матчи для детей свободными выступил губернатор Юрий Слюсарь. Ближайшая игра, которую «желто-синие» проведут на домашнем поле, состоится уже завтра. Команда встретится с «Акроном» из Тольятти. А теперь о главном событии наступившей осени. С 5 октября на Ретро-ФМ стартовала игра «Легкие деньги». Стать победителем и выиграть 5000 рублей может каждый, это несложно. Внимательно слушайте Ретро-ФМ, дозвонитесь после приглашения в 11, 13 и 16 часов. Угадайте из трех вариантов ту песню, что прозвучала в текущем часе, и 5000 рублей вашим. Все подробности на сайте retrofm.ru. О курсе валют: доллар 85 рублей 48 копеек, единая европейская валюта 96 рублей 33 копейки. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если вы обнаружили, что ваше увлекательное ночное рандеву неожиданно трансформируется в раннее утреннее, после чего приходит понимание, что скоро ведь и на работу, главное не впадать в панику. Желательно все-таки поспать хотя бы чуть-чуть, а потом окончательно взбодриться вам уже помогут настоящие профессионалы. Главное вовремя включить Ретро FM и утреннее шоу «Первая смена». Каждый будний день с 7 до 11 в нашем эфире игры с крутыми призами, тема для обсуждения, новости, шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной и, конечно же, ваша любимая музыка. А еще завтра в гости к «Первой смене» придет актриса театра и кино, телеведущая Александра Рябинок. Не проспите и не пропустите. Утро пятницы будет интересно, приятным.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро FM.
3: Плюс 18 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность. Восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 18 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
11: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
13: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
15: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
16: Без возрастных ограничений.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.
4: Ретро FM.

0: Мне кажется, женщинам выбирать спутника жизни несколько проще. Особенно дамам целеустремленным, которые частенько руководствуются принципом: «Если этот мужчина нравится всем, то он обязательно должен быть моим». Что ж, удачи всем охотницам таким. И героине этой песни, в частности, которая тоже не прочь поохотиться на нашего брата. Дженнифер Пейдж на Ретро FM, 18:35 по московскому времени. А совсем скоро нам споют Михаил Боярский и квартет «Абба». Оставайтесь с нами здесь, на музыкальной волне Ретро FM.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Узнаете в эту субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: Плюс 18 и малооблачно в эти минуты в Ростове-на-Дону. По данным Яндекс.Погоды, завтра будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 25 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Ретро-ФМ.
7: Реклама.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать легкие деньги.
8: Ура! Ретро-ФМ, огромное вам спасибо. Я наконец-таки выиграл на вашей блестящей и самой лучшей радиостанции во всей вселенной. Спасибо вам огромное.
3: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.
9: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 656 837.
10: Лечение грыж позвоночника без операции. В клинике вертеброневрологии в Ростове-на-Дону. Большой спектр ультрасовременного премиального оборудования. Индивидуальные программы лечения под контролем доктора медицинских наук. Как результат, резорбция, рассасывание грыж естественным путем без операции. Опыт лечения сложных грыж с 2003 года. Клиника вертеброневрологии. Телефон 285-3007. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».

0: Классная, бодрая, солнечная песня звучит на Ретро-ФМ, что сегодня, когда отмечается День солнечных улыбок, весьма актуально. Неофициальный, но очень добрый осенний праздник. Этот призван поднять настроение, прогнать осеннюю хандру, поделиться душевным теплом с окружающими людьми. Улыбка — это хорошо, это позитивно и полезно для здоровья. Напомню, что ученые уже давно доказали: улыбка продлевает жизнь, снижает артериальное давление, улучшает работу сердца. Ну и не забываем, друзья, что абсолютно всем очень идет улыбка, так что надевайте ее почаще, независимо от погоды. 18:49 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всем доброго вечера под музыку Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Мы желаем.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции с 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк «Баллами плюс» при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации «Премиум Техноплюс». Указано максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 12+.
6: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
7: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
8: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети «Аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
9: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
16: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
17: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Радио Хаб. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

Ряд других уже присоединились к ней. Министерство подтверждает готовность превращать свое решение в области маркировки в экспортный продукт, что, как ожидается, принесет успех бюджетам стран и защитит потребителей. Единовременную выплату в размере 1 миллион рублей при рождении ребенка установили 227 предприятий России в различных отраслях. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, презентуя доклад к Всероссийской неделе охраны труда. Какие именно компании учредили такие выплаты, пока не раскрывается. Ранее Антон Котяков сообщал о намерении ведомства проиндексировать материнский капитал на размер инфляции, ожидая роста выплаты за первенство до 778,5 тысяч рублей. Наиболее востребованными направлениями дополнительного образования в России остаются социально-гуманитарное, физкультурно-спортивное и художественное. Об этом сообщили в Минпросвещении. Охват детей социально-гуманитарными программами составляет 7 миллионов 810 тысяч человек. В физкультурно-спортивных секциях занимаются 6 миллионов 380 тысяч, а в художественных кружках 6 миллионов 340 тысяч детей. Положительная динамика наблюдается и по техническим программам. Наиболее существенный рост отмечен в туристско-краеведческом направлении с 964 тысяч до более 1,5 миллионов детей. Минтранс ожидает масштабирования опций посадки по биометрии на поездах и в аэропортах. Об этом сообщил замминистра транспорта Владимир Потешкин на форуме «Цифровые решения». По его словам, ведомство рассчитывает, что масштабирование сервисов произойдет на железной дороге и особенно на скоростных поездах. Также планируется расширить количество аэропортов, где будет доступна посадка по биометрии, а сам форум «Цифровые решения» проходит в Национальном центре России с 6 по 10 октября. И биологи назвали осенние овощи, которые помогут наполнить организм витаминами. Это капуста, кабачки и тыква. Они содержат полезные элементы и помогут наполнить организм витаминами. Цветная капуста богата белками и витаминами. Белокочанная – много витамина С, а в краснокочанной – антиоксидантов, антоцианов. А кабачки и тыква хороши из-за большого набора микроэлементов и клетчатки, нормализующей работу желудочно-кишечного тракта. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 85 рублей 42 копейки, евро 95 рублей и 47 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Кто-то из современников подметил, что семейная жизнь очень похожа на аккумулятор. Либо ты от него заряжаешься, либо тебя постоянно разряжают. Ну, в этой музыкальной истории все гладко, а если что-то искрит, то в большей степени из-за знойной погоды. Как-никак Бразилия, об отдыхе, который поют Альбана и Рамина Пауэр, страна жаркая. 19:18, время московское, вы слушаете Retro FM. Далее нам споют экзотик поп дуэт «Карманы» и Бонни Тайлер. Меня зовут Олег Орлов. Вечер добрый.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: с Максимом Ковалевским
1: на Retro FM.
3: Алло, это Нана?
4: Привет, Максим. Привет, Максим.
3: Вы помните, что у вас в ближайшее воскресенье в час дня эфир на радио?
4: Мы уже на низком старте.
3: Придете?
4: Да, конечно. Придем.
3: Ура, друзья, в ближайшее воскресенье в шоу «Дорогие гости» группа «Нана». Я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: Дорогие гости на RetroFM. RetroFM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на RetroFM.
5: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 14 градусов, днем плюс 25.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
6: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
7: Компания «Домотека». Каркасно-щитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
9: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Цветы – символ жизни, любви и красоты. С 15 по 18 октября. Самая шикарная ярмарка в Южном регионе. Ваш сад. Парк Вити Черевичкина. Телефон оргкомитета. 200-81-90. Вас ждет ваш лучший друг. Ростов Купеческий.
12: Без возрастных ограничений.
13: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» – легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
14: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
15: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь – просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу. Выходить во двор без машин. И начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в «Литере 26». Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
16: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.

0: Чувство, что ты у меня вызываешь, The Way You Make Me Feel, один из лучших хитов Майкла Джексона, звучит на Retro FM. А вот у меня лично какие-то смешанные чувства вызывает то, как сейчас люди одеваются. Если в начале октября кое-где уже был первый снег, то в средней полосе удивительная пора, когда в Москве на улице в течение дня можно увидеть людей одновременно и в осенних куртках, и в шортах, и в футболках. А по субботам с 13 до 14 часов на Retro FM можно услышать много чего интересного. Интересного из жизни звезд музыки. История успеха тех, кто создавал наши любимые хиты, которые рассказывает Юрий Гурьянов в программе «Ю». Очередной выпуск, который будет посвящен итальянцу Пупо. В эту субботу с часу до двух дня послушаем его лучшие песни и, возможно, малоизвестные треки «Маэстро». Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 14 градусов, днем плюс 25.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
9: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: Музыкальный привет из середины 80-х. Удивительно легкая, красивая песня, которую написал для Криса Нормана, как и другие песни для его сольного альбома, Дитер Болин, лидер Modern Talking, находившийся тогда на пике своей популярности. Сам Болин, между прочим, изъявил это желание. Он давно мечтал поработать с обладателем хриплого, прокуренного рок-вокала. Поработал весьма продуктивно, получилось классно. 19:48, время московское, меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера под музыку Retro FM.
1: Утреннее шоу на Retro FM.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц, пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.

0: счастливых.
1: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптек «Апрель».
9: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам, все.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке торговых точек в сети аптек «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
11: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов. 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
14: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: 8 вечера в столице, в начале нового музыкального часа. У нас на Ретро FM Леонид Агутин в дуэте с Анжеликой Варум и группа Опус. Прямо сейчас Игорь Акулов расскажет о том, что интересного и важного происходит в стране и мире. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Владимир Путин прибыл в Туркмению с двудневным визитом. Самолет приземлился в международном аэропорту Туркменбаши. Президент России примет участие в заседании Совета глав государств, участников СНГ и Каспийском экологическом саммите. На сегодня также запланирована встреча в формате тет-а-тет с главой республики Сердаром Бердымухамедовым. Завтра российский лидер проведет переговоры с президентом Ирана, где они обсудят двустороннее сотрудничество и обстановку на Ближнем Востоке. Пресс-конференция по итогам визита пока не планируется. Денис Мантуров поручил оценить готовность инженерных и иных систем социальных объектов к бесперебойному функционированию в осенне-зимний период. Заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики прошло под руководством Дениса Мантурова, вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко. Также в нем приняли участие руководители федеральных и региональных органов власти. Было отмечено, что две недели назад подробно рассматривалась подготовка регионов к осенне-зимнему периоду.

Соревнований. В четвертьфинале она обыграла Екатерину Александрову в двух сетах 7-6, 7-6. В возрасте 19 лет и 154 дня Андреева стала самой молодой теннисисткой, которой удалось в течение одного сезона выйти в полуфиналы WTA 1000 как на харде, так и на грунте. Кроме того, россиянка стала самой молодой теннисисткой в истории, вышедшей в 4 полуфинала турниров WTA 1000 за карьеру. И красно-черную куртку Майкла Джексона из клипа «Триллер» выставят на аукцион. Торги пройдут с 7 по 9 декабря в Абу-Даби. На них также представят использовавшиеся на съемках туфли, перчатку и лоферы, которые певец надевал на шоу в 1983 году, где впервые показал лунную походку. Устроители торгов рассказали, что эта куртка одна из двух, созданных для видеоклипа, причем другая была разорвана и намеренно составлена для сцен с Джексоном в образе зомби. Цена куртки не названа, а вот перчатку оценивают от 600 до 800 тысяч долларов, а лоферы от 60 до 80 тысяч долларов. И расскажу о валюте на завтра. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 42 копейки. Евро 95 рублей и 47 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: подметит кто-то из представителей этой профессии. Каскадер — это когда ты спокойно можешь перепрыгнуть через горящий автомобиль, но иногда боишься позвонить в техподдержку или дать короткое интервью. А вот к нам, нашему игру, дорогие гости, никто не боится приходить. Каждое воскресенье в 13:00 Максим Ковалевский встречает знаменитостей и задает им неожиданные, каверзные и смешные вопросы, которые, кстати, присылаете вы, наши уважаемые радиослушатели. И если дорогой гость отвечает неверно, то можно заработать приличную сумму. Согласитесь, это и выгодно, и интересно. В ближайшее воскресенье в шоу-игру «Дорогие гости» придет легендарная группа «На-на». Не пропустите, включайте «Ретро-ФМ» в воскресенье в 13:00. Скучно не будет. И не забудьте отправить свои вопросы на наш сайт retrofm.ru.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Есть автомобили, которые выбирают разумом, а есть имена, которые выбирают сердцем. «Волга» — легендарный бренд для тех, кто ценит статус, масштаб и уверенность в каждой детали. Откройте для себя мир новых автомобилей «Волга» в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 352А. Все модели доступны для тест-драйва. Телефон 200-18-81.
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Раннее бронирование нового дома открыто.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Как шутят пессимисты, лучше жить тяжело, чем плохо. А оптимисты считают, что куда лучше жить хорошо и с легкостью на душе. Уверен, после таких веселых мелодий многим становится еще легче на душе. Вы слушаете Ретро-ФМ. Далее в нашем эфире Александр Серов и квартет Абба. В столице 20:32.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 14 градусов, днем плюс 25.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги» на Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11:35, 13:35 и 16:35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+.
4: Партнер проекта — строительная компания СК-10.
5: Да-да. Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: СК-10. Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет: квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж. Не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... Батарейка.
11: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
12: Это новый вызов.
11: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
12: Это новый вызов.
13: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: В жизни, о которой поет Хадавей на Ретро FM, как известно, есть два самых важных решения, которые нужно принять человеку. Куда идти и кого взять с собой. Ну, уверен, вы знаете, кого из друзей, знакомых, родных и близких, а может и соседей, взять с собой на танцпол вечеринки Ретро FM, которая стартует в нашем эфире через несколько минут. Без 13.09 в Москве с 21.00 до полуночи. Напомню, будем отдыхать, двигаясь под самые популярные хиты дискотек последних десятилетий, которыми вас будет радовать Тимур Соколов. Ну, а моя миссия на сегодня выполнена. Искренне ваш, Олег Орлов. Прощаюсь. До завтра.
1: Радиоклуб «Что, где, когда». Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что, где, когда». По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Оплачивайте международные счета для бизнеса. Выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

0: счастливых. Заберите карту от Эльсин на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Мы всегда с вами рядом, и в летний зной, и в метель. Все, что для здоровья надо, есть в сети аптека «Апрель».
6: 16 октября приходите в любую аптеку «Апрель» и совершайте покупки с максимальными привилегиями. Все по клубным ценам всем.
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. Акция проводится 16 октября 2026 года только при покупке в торговых точках в сети аптека «Апрель». Всем покупателям предоставляются товары по клубным ценам. Организатор вправе в одностороннем порядке изменять условия действия акционных предложений.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ОАСИМ-агент и ОАСИМ. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОАСИМ. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Интернет готов? Ретро-ФМ 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 70-е. 12+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: я вот свое обещание сдержал и пришел, и наши встречи на вечеринке Ретро-ФМ уже становятся хорошей традицией, которую мы с вами будем обязательно продолжать, и, конечно же, будем зажигать и танцевать до упаду. Точнее, до полуночи, что, в принципе, одно и то же. Алена Апина только что, далее в нашем танцевальном миксе FL65, Иванушки, Electric Light Orchestra. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую. 21:20 уже в столице, танцуем дальше.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе знаменитый итальянец Пупо. Обязательно расскажу, как начиналась его карьера. И при чем тут Лидия из Москвы? Узнаете в эту субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Многие называют это итальянской трио группой одного альбома, потому что этот альбом, который называется «Европоп», был у них взрывным, разрывным и просто фантастическим. В общем, оставила свой след в танцевальной культуре команда Eiffel 65, за что этим парням огромное спасибо. Далее наш танцевальный микс продолжит не менее легендарные личности. Мастер Бой, Фредди Меркури, Виктор Салтыков, группа «Рефлекс» и Синвит Себастьян с суперхитом «Shut Up and Sleep With Me» через пару минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 14 градусов, днем плюс 25.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Я вас тоже никуда не отпущу до полуночи. Танцы, танцы, еще раз танцы у нас впереди. А все потому, что в ваших колонках звучит микс из лучших танцевальных хитов, проверенных временем. Вечеринка Ретро FM в самом разгаре, 21.50. Столица, в финале часа у нас Мадонна, Татьяна Овсиенко и Рикардо Фолли. Зажигаем дальше.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

Пусть летят года, это навсегда. Вечеринка Ретро ФМ была, есть и будет. Пока существуют любители танцевать, зажигать, ну или просто слушать и наслаждаться красивым танцевальным миксом, который происходит здесь и сейчас на Ретро ФМ в реальном времени. 22:20 уже в Москве. Тимур Соколов за пультом. Это я. Всех приветствую. Ну и обещаю далее суперхиты от HitHunter, Bonnie M и группы Балтимора.

0: Это «Хитхантер». Буквально оторвали нас от земли, заставили немножко повитать в облаках. Но пришло время спускаться с небес на землю, вернее, на наш импровизированный танцпол. И продолжить зажигать под лучшие диско-хиты на вечеринке «Ретро FM». Впереди Юрий Антонов, «Сарагоса Бэнд», «Элен Фарм» и «Технология». Совсем скоро.
1: «Ретро FM» Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на «Ретро FM».
3: По информации Яндекс.Погоды, завтра в Ростове-на-Дону будет переменная облачность, восточный ветер до 3 метров в секунду. Температура воздуха утром плюс 14 градусов, днем плюс 25.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону продолжает разыгрывать «Легкие деньги».
5: Ура! Меня зовут Антон, и я выиграл 5000 рублей на Ретро FM.
1: В следующей игре победителем можете стать вы. Угадайте песню и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням трижды в день. Игра «Легкие деньги». Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Да, будет вам известно, что до того, как стать певицей, эта девушка работала парикмахером, стилистом и фотомоделью, а ее вокальный талант открылся совершенно случайно. На одном из модных показов внезапно, как это обычно бывает, не смогла выступить приглашенная певица, и на вопрос организаторов, умеет ли кто-то из моделей петь, она решила не упускать такой шанс и ответила утвердительно. В итоге публика численностью более 1000 человек устроила ей овацию, что и определило ее дальнейшую судьбу. Тина Казанс в нашем миксе. Далее завершать очередной танцевальный час будут группа Абба и E-Type. 22:50 уже в Москве. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: на Ретро-ФМ.
1: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
2: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.

французский диджей Боб Синклар с фантастической музыкальной работой «Hold On», которая стала саундтреком к прекрасному российскому фильму под названием «Дикари». Рекомендую к просмотру всем, кто любит море, солнце, танцы, отдых, любовь. В общем, всем нам, друзья. 23:18 в столице. Вечеринка «Ретро FM» продолжается. Впереди Владимир Кузьмин, Рики Повери, Иванушки Интернешнл. Меня зовут Тимур Соколов. До полуночи танцуем вместе.

Владимир Кузьмин. «Желтая дорога» называется песня. Наша дорога тем временем ведет нас прямиком в пятницу. А там и до выходных рукой подать. Идем мы туда летящей танцующей походкой. Вечеринка Ретро ФМ продолжается. Комиссар Эрика, Сливки и Аква. Далее. Зажигаем.

Нет, с ума сходить не надо. Да, вечеринка уйдет, но вернется уже завтра. А ночь, кстати, будет не злой, а очень даже доброй. Комиссар в ваших колонках. Далее финальная часть танцевального микса. Скотч, Пупу и Русский размер. 23:50 уже в Москве. Я, Тимур Соколов, вас приветствую и буду ждать уже в новом часе, который обозначит старт в пятницу.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

Крис Ри, On the Beach. Ну и если сходить с того, что с четверга на пятницу снятся вещи и сны, желаю, чтобы вам сегодня приснился песчаный пляж, море, красивые девушки, если вы мужчина. Если девушка, то пусть вам приснюсь я на пляжу. Ну, почему бы нет? В общем, лето всем желаю, друзья, и во сне, и наяву. Стиви Вандер продолжит эфир от РФМ. Чуть раньше станцуем с вами странные танцы под технологию. Самое то для осенней ночи.

Ну а в чем радость пятницы, я думаю, объяснять не стоит. Здесь и так все понятно. Наконец-то дожили до самого лучшего дня недели, с чем я вас поздравляю. Друзья, я обещаю дарить вам радость от музыки, которую для вас приготовила. Комбинация Patrice Cass и Type. Все это уже скоро.

0: Ну что, пойдемте со мной, друзья, дальше, в новый день, в новый час. Хотя нет, мы туда не пойдем, а поедем на такси в компании прекрасной девушки по имени Ванесса Паради. Без 10 час. Уже в Москве. Всем доброй музыкальной ночи.
1: Реклама.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
3: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является
4: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин и дизель. Оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. JackCar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
5: Интернет-поток Retro FM 70-е. Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70-е.
6: 12+.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

года плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Настоящие друзья, как известно, никогда не допустят того, чтобы ты занимался глупостями без них. Friends will be friends. Группа Queen на Retro FM. Тот самый случай, когда и песни, и настроение, да и день недели, все располагает к тому, чтобы сказать доброй ночи, друзья. Я, Тимур Скалов, приветствую вас. Ну и спешу поздравить с днем, который мы с вами ждали всю неделю. И вот, наконец, пятница. Ура! Предлагаю отметить это дело хорошей музыкой и отборными суперхитами. ATB, 9PM, уже скоро.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
3: Лучшие танцевальные хиты
2: в неповторимом миксе. Ровно в 21:00.

0: Феличита. Это не только песня итальянского дуэта Альбана и Ромины Пауэр, это еще и программа на Ретро-ФМ, которая ждет вас каждый день с 14 до 15, в которой вы передаете привет и поздравляете всех, кого хотите. Ну а прямо сейчас я поздравляю вас, друзья. С чем, спросите? С прекрасным музыкальным вкусом. Ведь если вы с нами, значит, он у вас имеется. Так что всем привет, всем феличита. Майкл Джексон, Ник Кершоу и Евгений Белоусов. Далее на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Целый месяц, трижды в день. Игра «Легкие деньги». На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Слушайте внимательно эфир, дозвонитесь и выиграйте 5000 рублей в каждой игре. По будням 11.35, 13.35 и 16.35. Игра «Легкие деньги» с 5 по 30 октября. Подробности на сайте retrofm.ru. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Black or White, неважно, день или ночь на дворе, важно то, друзья, в каком настроении ты пребываешь в ту или иную минуту. И я надеюсь, что настроение сегодня у всех было, есть и будет хорошее. На этой позитивной ноте буду прощаться. Напоследок, статус-кво и Михаил Боярский, я Тимур Соколов. Всем пока. Классной пятницы.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50 комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой. We'll be right back.

0: Маме блю, может быть и по-разному. В плане маме можно расстроиться наличием и отсутствием звонка. И, например, если позвонить так в ночи, набрать только ради того, чтобы сообщить, что пятница на дворе. Ну, такие себе мысли. Давайте глупостями раньше времени, что ли, не занимаемся. Для этого у нас будет время и попозже. В столице 2 часа 20 минут. Это Ретро FM, это Крис Ри и Ирина Аллегрова. На ближайшее будущее. Скоро их услышим. Меня же зовут Дмитрий Майоров. От меня же всем большой привет.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. 101.2.

Из 86-го года с музыкальным приветом Сиси Кейдж и Дитер Молин на Retro FM. Дитера, может, и не видно за кадром, но слова, музыка и его авторство были времена, когда они Сиси Кейдж делали хит за хитом. Как всегда, проверенные временем хиты для нас и с нами на Retro FM. Скоро услышим одни из работ от Crowded House и Los Derivo. В столице 2 часа 35 минут.

Всем, кому не спится, доброй ночи. Некоторые могут не укладываться из-за самого интенсивного и непредсказуемого звездопада. Сегодня его можно будет наблюдать, увидеть. Пик этакого звездного шоу придется на 4:00 по московскому времени. Сейчас же 2 часа 49 минут. Из музыкальных звезд на горизонте Retro FM Пол Янг.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7764034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.